0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Местами 8-10 градусов выше нуля. В Витебске плюс 12-14 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. В Витебске ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. В Витебске ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. В Витебске ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. В Витебске ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. В Витебске ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фрисби Надо, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. В Витебске ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси и глава Мьянмы провели встречу в неформальной обстановке накануне начала основного раунда официальных переговоров. Как сообщили в пресс-службе главы государства, рабочая программа визита стартовала накануне сообщения тет-а-тет в домашней атмосфере и совместного неформального ужина лидеров двух стран. Александр Лукашенко подтвердил готовность Минска к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей. Лидер страны подчеркнул беспрецедентный уровень открытости для иностранных инвесторов. Ключевые переговоры на высшем уровне запланированы на сегодня. В центре внимания глав государств будут находиться состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, параметры которого закреплены в дорожной карте сотрудничества. Приоритетными направлениями определены промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и образование. Лидеры намерены обсудить конкретные шаги по практической реализации уже намеченных планов, а также запустить новые взаимовыгодные проекты. Данные визит главы Мьянмы рассматривается как подтверждение активной внешней политики Беларуси, направленной на развитие стратегического партнерства со странами Юго-Восточной Азии в целом. Заседание коллегии Госинспекции охраны животного и растительного мира прошло в Минске. На повестке результаты контрольной деятельности за первое полугодие и выполнение поручений президента. Отдельно обсудили расширение компетенции ведомства и усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства. После недавнего совещания у главы государства принято решение сохранить особый независимый статус Госинспекции при президенте. Сегодня среди ключевых задач – борьба с браконьерством и рациональное использование природных ресурсов. Особое внимание уделяется лесным массивом и водоемом.
0: В мире.
1: Военные учения бригады Североатлантического альянса пройдут в Даугавпилсе на юго-востоке Латвии с пятницы по воскресенье, как пишет Белта со ссылкой на местные СМИ. В ходе учений бригада должна будет повысить свою готовность к выполнению поставленных задач по обороне. Учения также направлены на укрепление способности союзников оперативно реагировать в восточной части Латвии.
0: В Беларуси.
1: Двустороннее тактическое учение проходит на 227-м общевойсковом полигоне в Борисовском районе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Беларуси. Там отметили, что военнослужащие обеспечивают охрану и оборону военных объектов и коммуникаций, проводят налеты, а также устраивают засадные действия на вероятных маршрутах движения условного противника. Учение проходит поэтапно и продлится в течение нескольких дней. Во время маневров используются штатные средства разведки, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья, зарплата от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник, зарплата от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 19-24. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: самом деле, мне кажется, можно было бы на этом и закончить. Но, друзья, нет, так дело не пойдет, потому что действительно впереди такой, знаете, вроде бы трудовой день. Тот момент, когда кажется день рабочий, а ты нет. Именно такой фразой я могу описать сегодняшнее настроение. Да и я думаю, само слово «пятница», оно уже немножечко бодрит, веселит и добавляет плюс 100 к вашему настроению. Поэтому не буду долго затягивать. Буду желать всем доброго утра, продуктивного, но легкого рабочего дня. Будем с вами на протяжении 4 часов активничать и играть. И, в общем-то, в рубриках участвовать, слушать музыку. Все по стандарту, друзья. Поэтому всем доброе утро. С вами на связи Настя Гордеева и «Разбудит шоу».
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62. Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Пам-пи-па-пам, гороскоп, друзья. И, между прочим, кстати, сегодня он какой-то достаточно рабочий, если честно. Пробежалась коротко по каждому из знаков зодиаков. И, да, ну, день сегодня, по крайней мере, по гороскопу не пятничный, но я думаю, что те, кто захотят внимания, обращать на это однозначно не будут. Поэтому давайте начинать. И, как всегда, традиционно с Овнов. На сегодня гороскоп для знака Овна советует меньше психовать на окружающих. Сейчас они явно будут выводить вас из себя, проверять нервы на прочность. В общем, считайте до 10 в пиковые моменты, чтобы не вспылить. Сегодня для знака Тельца звезды советуют давить на газ, так как будет немало важных дел. Это тот самый день, когда вы можете добиться многого, если будете двигаться вперед. А вот близнецы не смогут радоваться жизни так, как хотят, и вытворять то, что требует дух авантюризма. В общем, в этот день лучше соблюдать законы и придерживаться каких-то уже ужившихся стандартов. Это очень важно для будущего. У раков сегодня будет путеводная звезда, которая не даст им свернуть не на ту дорожку. Смотрите только на нее и следуйте за ней. Также вам еще сегодня поможет опыт. Опирайтесь на него, если вдруг что-то пойдет не так. Гороскоп для знака Льва советует не полагаться на людей, даже самых близких. Сейчас вам могут умышленно или нет сказать что-то не то и каким-то образом подвести. Так что рассчитывайте исключительно на свои силы. Девы, вам нужно быть активнее на работе. Сейчас у вас так много сил, что вы явно можете покорить самую сложную вершину. Воспользуйтесь этой возможностью и именно этим днем. Сегодня весам придется махнуть рукой на свои планы и идеи и начать играть по чужим правилам. Только так вы хотя бы чего-то добьетесь в этот день. Ну а если играть по чужим правилам не хотите, то отсиживайтесь где-нибудь в сторонке. Скорпионы не смогут выдохнуть и провести в тишине и покое хотя бы час. Всегда будут появляться проблемы, с которыми придется бороться. Так что настройтесь сегодня серьезно трудиться. Для знака Стрельца совет сегодня такой – не браться за новые проекты и долгоиграющие задачи. Вы не сможете в них преуспеть. Лучше сейчас заниматься тем, что вам хорошо знакомо и что можно быстро решить. Козерогам же нужно прислушиваться к своей интуиции. Она будет говорить только верные вещи сегодня. Так что, друзья, внимательней. Водолеям сегодня стоит за всем наблюдать и наматывать на ус. Многие ситуации покажут людей совершенно с другой стороны. А еще полезен контроль во всех сферах жизни. Так в них явно ничего не развалится. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не лезть в авантюры. Они не принесут ничего хорошего, а только лишь добавят в вашу жизнь проблем, которые, по-видимому, и так уже существуют. Поэтому, как и говорил друзьям, гороскоп достаточно рабочий, достаточно продуктивный, с большим количеством предупреждений. Но есть нюансы. Я сегодня не услышала ничего о деньгах. А значит, будем надеяться, что у всех будет как в следующем треке, и что денег у вас будет как

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

друзья, ждать действительно не нужно, ну или, по крайней мере, осталось совсем недолго. А знаете, что мы с вами ждем? А мы ждем, конечно же, футбольный матч. И знаете, что еще? Там есть крутая новость. Юля Гаврилина в Витебске. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от звезды ТикТока. 23 августа в 20:00 стадион ВЦСКА. Вход, как всегда, свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Команда нашего города ждет нас на матче.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Оршанском районе выявлено еще одно место массового уничтожения мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Председатель Совета Республики Наталья Качанова посетила с рабочей поездкой Полоцкий район. Витебске усиливает контроль за восстановлением благоустройства после раскопок. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск. You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Step to the side. You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну, пожалуй, сегодня начну с важной информации, которая совсем скоро, друзья, вам пригодится. По крайней мере, тем, кто прямо сейчас находится за рулем. Не забывайте, пожалуйста, что уже с 25 августа и до 5 сентября включительно нам с вами нужно будет двигаться со включенным ближним светом фар, либо дневными ходовыми огнями, даже в светлое время суток. Это так, немножко заблаговременно, и тем не менее, лампочки проверить однозначно нужно, потому что в последний момент дергаться, куда-то бегать и искать — сомнительное удовольствие. Ну, а что касается дня сегодняшнего, да, у нас светлое время суток. Все вы, наверное, двигаетесь в сторону рабочих мест, поэтому давайте поднимать друг другу настроение. Будем, как всегда, передавать приветы незнакомым, а может и знакомым людям. Присылайте их к нам в Viber по номеру 7071071. Скоро будем зачитывать. Ну, а что я там жду конкретно, так это номера автомобилей, которые находятся где-то рядышком с вами. Не забывайте и свой номер авто указывать и добавлять какие-то теплые, хорошие, позитивные пятничные слова. Потому что сегодня, возможно, кто-то загружен работой, вот с самого утра вот проснулся и думает, как все доделать. А тут хоп, прилетел привет, человек расслабился, улыбнулся, возможно, даже ответочку нам закинул. Поэтому на все про все несколько музыкальных минут. Ну и, как всегда, мы с вами ловим сегодня какую-то цифру. Ну, естественно, пятница, ну пускай будет 5. Возможно, сегодня это число станет счастливым. Поэтому, если видите номера автомобилей, где есть цифра 5, пожалуйста, тоже фотографируйте, присылайте. Я буду очень ждать. Поэтому 3, 2, 1, автоприветы!
1: Твое утро разбудит шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Для тебя и для

0: Да, друзья, мы с вами не в Калифорнии, и у нас далеко не ночь, но это может значить только одно, что прямо сейчас есть у нас с вами свободная минутка, и мы можем передавать приветы. Все еще жду, все еще принимаю Viber Telegram 7071071. Но приветы у нас не простые, друзья, а авто, поэтому указывайте номера автомобиля, которому отправляется привет, свой номер авто. Ну и, конечно же, пишите сами слова.
1: Я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Ну что же, сегодня достаточно приятно выглядит карта, и особо пробок никаких не наблюдается на наших дорогах, а это значит, что все должны быть, опять же, в хорошем настроении, потому что быстро доберутся туда, куда им нужно. Ну а что касается времени провождения в дороге, то да, друзья, спасибо большое за ваши фотографии и за ваши приветы, и предлагаю уже приступать. Саша с нами на связи, желает всем доброго пятничного утра, говорит, выходные вот-вот, всех обнял, Hyundai 4601. Что касается пойманных авто, есть здесь BMW 3310. Вам отдельный привет от Александра. Так, есть Сергей. Желает всем тоже доброго утра. Передает привет от белого МАЗа 5075 Руслану на синем МАЗе 1405. Так, привет коллективу Радио Витебск.

же коллектива «Радио Витебск». Всем отличного дня и прекрасных выходных. Так, постепенно перехожу к пойманным авто. Volkswagen 5708. Вам приветы. Есть еще и Citroёn 9528, а также Mitsubishi 5249. Вам, ребят, приветы с волны «Радио Витебск» от Вадима «Улетели». Также был пойман BMW с номером 1000. Вот такой вот красивый номер. Двигается где-то у нас в городе, поэтому, опять же, ему приветы. И еще один BMW 9666. И вот этим двум прекрасным BMW-стам привет передала у нас Алла. Что касается следующего авто, есть у нас Peugeot с номерами 7543, которому улетает привет от Максима. И такое тоже у нас имеется. Леся успевает залететь к нам в рубрику, желает всем доброго утра и всем хорошего дня, за что ей огромное спасибо. Кстати, Лесь, вам ответный привет и, конечно, тоже самого легкого, хорошего, веселого, позитивного, солнечного дня. Ну, собственно, как и всем, друзья. Мы с вами встретимся в следующем часу.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Единый день информирования на тему экологической культуры прошел в Витебском горосполкоме. Подробности сообщила газета «Витбичи». Зампредседатель горосполкома Виктор Глушин накануне выступлений перед коллективом Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций отметил, что водных ресурсов Витебской области достаточно для удовлетворения современных и перспективных потребностей в воде. В настоящее время разведано 56 месторождений пресных подземных вод и 29 месторождений минеральных подземных вод. Акцент был сделан и на борьбе с инвазивными растениями, которые могут нанести ущерб природе и сельскому хозяйству. Виктор Глушин обратил внимание на то, что ответственность за природу начинается не с повседневных поступков. Донести упаковку до урны, выключить воду, заменить лампочку на энергосберегающую. Это и привычка выключать зарядку из розетки и разговор с ребенком о том, почему важно сортировать мусор и заботиться о животных. Также на совещании сообщили, за прошлый год выдан 491 ордер на раскопки, а с начала этого года уже 264, из них 127 на аварийные работы. Однако не все подрядчики добросовестно выполняют обязательства. Среди нарушителей витебские тепловые сети, Витебск водоканал, Витебск облавтотранс. Некоторые компании вели работы без разрешения. За это и за невосстановление благоустройства им выписаны штрафы 20 базовых величин. Председатель горосполкома Алексей Героев подчеркнул необходимость навести порядок. Порядок повсеместно, подрядчикам стоит дорожить репутацией, не бояться штрафов. Председатель Совета Республики Наталья Качанова посетила с рабочей поездкой Полоцкий район. В ходе визита спикер Верхней Палаты Парламента встретилась с новым руководством предприятия «Новые Горяны» и поставила задачи по развитию, поставив особый акцент на ключевых точках роста, сообщила газета «Витебские вести». Среди приоритетных направлений обозначено строительство нового молочно-товарного комплекса на 1600 голов, ремонт комплекса под корму скота на 5000 голов и дополнительное комплектование поголовья для увеличения объемов продукции. Цель на 2030 год увеличить выручку более чем в 2 раза до 32 миллионов рублей. Прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде выявила еще одно место массового уничтожения мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в Оршанском районе. Масштабные поисковые работы ведутся в 28 километрах от Орши в агрогородке Смольяны. В годы войны здесь располагалась комендатура 286-й охранной дивизии вермахта, участвовавшей в августе 1942 года в карательной операции «Гриф». Оккупанты уничтожили множество жителей, гнали в Германию около 900 человек, несколько деревень сожгли дотла. В ходе расследования уголовного дела получены показания свидетелей, что комендатура размещалась в здании нынешнего аграрного колледжа, сообщили газете «Витебские вести» официальный представитель прокуратуры Витебской области Виктория Драгель. Новая миниатюрная скульптура «Моряк» из серии «Волошки» установлена на Кировском мосту в Витебске. Это 8-я скульптура, которую создал местный скульптор Сергей Судников. В ближайшее время в областном центре появятся еще новые «Волошки», над которыми работает мастер, сообщило белорусское телеграфное агентство. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем 19-24 градуса тепла. В Витебске сегодня ожидается до плюс 22, в эти минуты в областном центре плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Хедлайнером этого часа стал Алекс Уоррен со своим треком «Favorite Dream». И знаете что? О мечтах он нам пел. И вот в продолжение этой темы, в продолжение темы о нашей больной фантазии, нашла я одно исследование. Оказывается, одно из них подтвердило, что женщинам нужно порядка 7 отпусков в год, чтобы избежать выгорания и депрессии. А почему все забыли о мужчинах? А сколько отпусков нужно мужчинам? Или мужчинам они вообще не нужны для того, чтобы оплачивать отдых для женщин? В общем, на самом деле, пока у меня вопросов больше, тем ответов. И тем не менее, друзья, всем тем, кто прямо сейчас находится в отпуске, отдельный привет. Буду ждать ваши фото в нашу рубрику «Лови момент», но это уже в следующем часу. А пока просто желаю всем классного, хорошего дня. Разбудит шоу на связи.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
7: Я все оплатил. Это все теперь наше.
6: Наше все?
7: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Сёмочка, что это там твоя бабушка так кричит, как потерпевшая? Ты опять что-то натворил?
9: Да ничего страшного, дедушка Яша. Просто чиркал спичками.
8: Сёма, это очень страшно. Ты что, не понимаешь, что говорил дядя Женя, сосед-спасатель?
10: Помни, игра со спичками может легко обернуться пожаром.
8: Сёмочка, так понял, что спички брать нельзя?
9: Понял, дедушка.
11: Сёма, я тебя умоляю. Ты знаешь, сколько стоят эти спички, чтобы ими просто так чиркать, а?
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Мне кажется, я нашла ту самую новость для пятницы, ну, по крайней мере, для энного количества людей, потому что звучит она следующим образом. Ленивые сотрудники чаще становятся начальниками. Поэтому, друзья, если вам кажется, что вы сегодня расслаблены, то, возможно, это самый верный путь к успеху. Оказывается, такие работники привыкли экономить время и силы, поэтому они ищут более простые и эффективные способы решения задач. Это, конечно же, дает преимущество перед коллегами и позволяет добиваться высокой продуктивности с минимальными усилиями. Можно сказать, что это, знаете, такой ход конем. Кажется, что вы ничего не делаете, а по факту оказывается, что успеваете сделать не меньше. Ну, такое действительно нужно уметь. Как я это называю, эффект присутствия на рабочем месте. Поэтому, друзья, если вдруг вы сегодня решили, что надо немножечко передохнуть, подумайте о том, что, возможно, именно такой релакс принесет вам крутую должность.
1: С утра пораньше разбудит шоу.
2: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и

0: 8.50-40.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси направил поздравления Хакаинде Хичелему в связи с переизбранием на пост лидера Замбии. Премьер-министр подписал постановление, определяющее порядок организации выезда детей за пределы Беларуси в составе организованных групп. В республике обновлена кадастровая стоимость земель общественно-деловой зоны. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Классные горячие хиты, друзья, мы с вами слушаем прямо сейчас. И, кстати, если вы хотите, вы можете за него определенно проголосовать на нашем сайте www.radiovitebsk.by. Между прочим, называется он Rain Dance, а что означает «танц под дождем». Но есть и другое предложение. Есть предложение послушать классные треки, но уже вживую. Потому что Юля Гаврилина в Витебске. Приходи на матч футбольного клуба ML Витебск, чтобы вживую услышать хиты от звезды ТикТока. 23 августа в 20:00 стадион ВЦСК. Вход, конечно, как всегда, свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Реклама.

0: сентября 2029 года.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: болтаем.
1: Я могу только сказать одно, это то, что мало места будет однозначно на матче футбольного клуба МЛ Витебск уже в это воскресенье, друзья. Недавно совсем об этом говорила, что да, действительно, 23 августа в 20:00 он состоится. Ну и, конечно, кто-то из вас вполне себе, возможно, пойдет туда уже в классном обмундировании, если можно так сказать, потому что заберет прямо сейчас, ну фактически прямо сейчас себе классный подарок, крутой бокс от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Для этого всего-то нужно верно ответить на вопрос в наш вайбер по номеру 7071071. Опять же, буду повторяться, совсем недавно озвучивала вам и дату, и время проведения матча. Но, знаете, есть нюанс. Не сказала, с кем они играют. Поэтому вопрос сегодня именно такой. Против кого будет выступать МЛ Витебск?
0: Ты

0: слушает.
1: Ох, ребят, как некоторые из вас себя подставляют, когда начинают что-то переписывать или дописывать, потому что вылетает какое-то сообщение. Я точно видела, что что-то прилетает, но потом начинаются вот эти исправления, ну и, соответственно, сообщение дергает вверх. Поэтому на сегодняшний момент совет такой. Написали, все, оставляйте, потому что толку переписывать нет, сообщения прилетают мгновенно и в огромнейшем количестве. Что касается человека, который сегодня залетает последним на этой неделе в список, это девушка, зовут ее Даша. Последние цифры номера 242. А вот если говорить уже о правильном ответе, то да, против футбольного клуба «Батэ» будут играть наши ребята, поэтому заранее желаем им удачи. Ну а еще я желаю удачи всем финалистам прямо сейчас.
0: Макс Тайм.
1: Ну что же, давайте будем разыгрывать. У меня уже включен рандомайзер, внесла я туда 5 имен. Есть у нас Сергей, Алексей, Светлана, Артем и Дарья. И самое время начать крутить колесо, что я, собственно, и делаю. Оно яркое, оно крутится, в нем есть 5 имен. И прямо сейчас оно уже начинает замедляться. И все, я уже вижу имя победителя. Вот такой вот тонкий намек, поэтому, девчонки, на этой неделе вы в пролете. Ну а что касается непосредственно имени, то Алексей, именно Алексей становится нашим победителем этой недели. Последние цифры номера 4665. Лёш, я вас поздравляю. Именно вы забираете себе крутой бокс от футбольного клуба МЛ Витебск. Друзья, ну а со всеми остальными встретимся на матче.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио, которое...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс»

0: Незамысловатый текст припева «I don't want home tonight», говорят нам ребята, и знаете что, да, сегодня ночью действительно, наверное, не всем захочется идти домой, потому что все-таки пятница, а тут уже, знаете, ну, каждый выбирает по своим возможностям. Кто-то захочет остаться подольше где-то и отдохнуть, хорошенько так отдохнуть, потому что завтра может позволить себе выспаться. Ну, а кто-то, например, мать, и ему все равно утром вставать. Поэтому, друзья, не отчаиваемся, все равно есть вечер, есть возможность расслабиться, поэтому прямо сейчас предлагаю собрать всю волю в кулак, немножечко доработать, ну и все, на законные выходные.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси направил поздравления Хакаинди Хичилему в связи с переизбранием на пост лидера Замбии. В поздравительном адресе было подчеркнуто, Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Замбией. Александр Лукашенко выразил готовность делиться опытом в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивости экономики и убеждение, что совместными усилиями Беларуси и Замбии удастся активизировать сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах для благополучия обоих народов. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое определяет порядок организации выезда детей за пределы Беларуси в составе организованных групп. Теперь организаторы поездок на международные мероприятия, а также сопровождающие их лица, несут персональную ответственность за безопасность детей как во время дороги, так и на протяжении всего пребывания за рубежом.
0: Экономика.
1: В Беларуси обновлена кадастровая стоимость земель общественно-деловой зоны. Новая оценка внесена в регистр по всей стране. Стоимость земли напрямую влияет на размер налога на недвижимость и аренду. Телеканал ОНТ отмечает, Минск – безусловный лидер. Средняя стоимость составляет 731 рубль за квадратный метр. Следом в десятку самых дорогих вошли Гомель, Брест, Гродно, Солигорск, Витебск, Могилев, Заславль, Фаниполь и Дзержинск. Новые данные вступают в силу на следующий день после внесения в регистр. У владельцев есть 6 месяцев на обжалование цен. Для целей налогообложения новая кадастровая стоимость начнет применяться только с 1 января 2027 года. Госстандарт напомнил гражданам, осталось 10 дней до истечения срока, когда владельцы средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия в упрощенной схеме. И именно упрощенный порядок оценки средств завершится 1 сентября, поэтому Госстандарт призывает граждан и организации подавать заявки в испытательные лаборатории заблаговременно. Проверка обязательна для устройств, приобретенных до 1 сентября 2025 года, способных развивать скорость свыше 25 км в час, либо предназначенных для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием. Работа лаборатории строятся по утвержденному графику, в том числе с выездами в районные центры. При этом погодные условия существенно влияют на проведение испытаний. На улице их не проводят при дожде и сильном ветре, поэтому откладывать обращение не рекомендуется. Все нюансы указаны в памятке, размещенной на сайте ведомства. При этом отмечается, спрос на услугу увеличивается с момента вступления указа в силу. Выдано уже 3500 выписок, а за 3 недели августа прирост составил почти 40% по сравнению с июлем. В настоящее время лаборатории функционируют в штатном режиме. Полный перечень центров доступен на сайте Госстандарта. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебске по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 19-24. В Витебске сегодня ожидается до 22 градусов тепла. В эти минуты в областном центре плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Друзья, с каких пор новости типа «девушка, вышедшая замуж за Эйфелеву башню, разводится, потому что влюбилась в забор», или «гиганты чайки атаковали Великобританию», или «парню, который хотел купить той пуделя, продали огромного хорька», заполонили наши ленты в социальных сетях. И вроде ты жмешь, неинтересно, а они все равно почему-то появляются, именно такие новости. Хотя, если так задуматься, полезного там тоже найти можно. По крайней мере, для нашей игры в этом часу точно. Так что оставайтесь на волне, подписывайтесь на наши социальные сети и, конечно, следите за розыгрышами. Еще раз всем доброе утро. Настя Гордеева, «Разбудит шоу» на связи.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: фестивалі «Пойма».
1: Два дня весілля, музики і спорта.
0: 28 і 29 августа. Поймарики і відьба, ночной рейп, лазерное шоу і более 50 артистов в программе феста.
1: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
0: Информационный партнер «Радио Витебск».
2: «Поймай меня, если сможешь».
3: Ну не просто же так, мы вам это все рассказали, друзья. Действительно, уже в следующие выходные, финальные, между прочим, выходные этого лета, состоится крутое мероприятие «Пойма». Это фестиваль электронной музыки плюс спортивные мероприятия. В общем, каждый найдет себе что-то по душе. И прямо сейчас кого-то я туда приглашу абсолютно бесплатно. Для этого, между прочим, особых действий не требуется, но все-таки постараться немножечко нужно. Во-первых, нужно подписаться на наш Инстаграм. «Радио Витебск» называется наш аккаунт. И там в истории есть видеоролик, в котором мелькают фразы. Ваша задача — заскринить и прислать нам в Viber по номеру 7071071 ту фразу, которую я вам назову. Что касается скорости, да, конечно, она будет решать. Кто первый, тот и молодец. Тот и заберет себе входной билет, кстати, на двоих человек, между прочим, на этот самый фестиваль. Поэтому, мне кажется, однозначно есть за что побороться и стоит действовать. Ну, а сегодня, знаете, давайте поговорим о человеке, о котором все мы знаем достаточно давно. Мне кажется, кто-то с детства, кто-то с юношества, и тем не менее. Ищем фразу Димы Билана, а я твой номер один. Поехали!
4: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: быть на волне.
1: Поймай меня, если сможешь.
2: Ну, знаете, вот сегодня борьба такая достаточно жесткая, или, возможно, отчасти сегодня почему-то фразу было заскринить немножечко сложнее, чем в предыдущие дни. И, тем не менее, стоп-игра уже есть. Есть победитель, есть та самая девушка, которая будет уже потихонечку выбирать себе партнера или партнершу, с которой посетит фестиваль электронной музыки «Пойма». Зовут прекрасную Алина. Последние цифры номера 971. Алина, я вас поздравляю. Именно вы забираете себе такие проходочки на крутое мероприятие. Надеюсь, хорошо проведете время, друзья. Ну, а всем остальным, ну, как всегда, могу только пожелать удачи, что-нибудь выиграть у Наташи Паталко, ну, или у Насти Дроздовой.
1: Поймай меня, если сможешь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема» 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия»

0: ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: хороший такой базовый минимум, я бы только что перечислила, и тем не менее, нет, друзья, это не все, что должно быть в этом наборе. Еще один такой, знаете, приоритетный вопросик – это посещение матчей, потому что, между прочим, в этот раз что-то особенное нас ждет. Юля Гаврилина в Витебске. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от самой звезды ТикТока. 23 августа в 20:00 стадион ВЦСКА. Вход, как всегда, свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Министерстве образования начала работу горячая линия, посвященная подготовке к учебному году. Также в ведомстве сообщили подробности об электронной школе. В Беларуси темпы роста цен на основные товары повседневного спроса существенно снизились. Об этом сообщила председатель Белстата Инна Медведева. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: 28 50 40.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: А мы с вами тоже прямо сейчас будем make together, что значит, конечно, делать вместе, друзья. Поэтому прямо сейчас все те, кто находится на улице, успешно ловит витамин D. От вас я жду ярких, солнечных фотографий, чтобы как-то разукрасить это утро. А вот те, кто прямо сейчас на своих рабочих местах, ну давайте уже покажем мастер-класс и пофоткаем как раз-таки места, где мы находимся. Чем мы вообще там занимаемся? А то вдруг люди думают, что у всех отпуска, выходные. Мы ж такие есть, кто находимся на работе. Поэтому жду и еще раз жду ваши фото в наши мессенджеры. Для вас открыты и Viber, и Telegram. Номер 7071071. На все. Пару треков, что значит несколько музыкальных минут. Ну а потом, конечно, по стандарту дадим краткие комментарии по фото. Ну и, конечно, полная подборка будет опубликована в нашем телеграм-канале «Радио Витебск», где вы сможете ставить свои лайки, реакции, писать комментарии, да и вообще делать все, что угодно. Поэтому 3, 2, 1, фото!
0: Твое утро! Разбудить шоу!

0: друзья, я напоминаю, что мы с вами собираем ваши фотографии в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Фотографируйте все, что вас окружает прямо сейчас. Улица, двор, машина, вы сами красивые, абсолютно неважно. Все фото жду и совсем скоро будем озвучивать.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Maxline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Maxline».
3: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Радио Витебск.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Aroma Gold крема. 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Лови момент.
1: Мы все молодцы, мы все старались, и у нас однозначно получилось. Поэтому прямо сейчас буду рассказывать, какие же фотографии я уже успела посмотреть. Ну, в первую очередь, попался мне Константин. Двигается он в районе Пролетарской площади, поэтому вам кость легкой дороги. Ну и, конечно, не знаю, да что еще пожелать. Вот солнце, солнце хочется сегодня желать абсолютно всем. В целом, Сержа у нас тоже где-то двигается, но тут уже где-то за городом. И, кстати, солнце почему-то однозначно там то ли ярче, то ли его больше, то ли просто дорога, знаете, более открытая. Поэтому так и кажется. Есть у нас и человек, который подписан, тот самый Opel. Вам тоже привет. Очень классные штуки вот эти на лобовом стекле у вас висят. Мне кажется, не один день вы их собирали. Андрей нам присылает кнопу. Собственно, это кот, который сидит, знаете, с таким видом, типа, чё надо? Вот он так и написал, Андрей, что да, кноп так и спрашивает, чё надо? Передает еще привет Игорю, Лехе. Желает всем солнечной смены и побольше улыбок. Леонид присылает нам какой-то прям цветочный сад, по-другому даже назвать не могу. Миш находится, как всегда, в дороге, тоже где-то в далеких краях. По крайней мере, так это выглядит на фото. Лена присылает тоже огромные клумбы с цветами. А вот Татьяна, между прочим, вам приятного аппетита. Очень вкусный завтрак такой, знаете, домашний, грибочки и картошечка. Вкуснятина неимоверная. Маша прислала нам, ой, какие красивые цветы вы вырастили. Очень классное фото. А Олеся прям где-то сверху фотографирует всю вот эту уборочную технику, которая работает, пашет без остановки. Поэтому, Олесь, вам привет. Ну, а тем, кто находится прямо сейчас в этой технике, вот, ребят, вам я немножечко сочувствую. Хотя, с другой стороны, держитесь, сегодня уже пятница, нам осталось немного. Собственно, у нас с вами в запасе как раз-таки еще один час есть, ну и там тоже много чего интересного.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. One, two,
1: one, two. Check. Paloma, baby.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил Верховного Патриарха и католикоса всех армян с днем рождения. В поздравительном адресе глава государства отметил, что вся жизнь Григина II является примером высокого служения, подвижничества и беззаветной преданности христианской церкви и армянскому народу. Александр Лукашенко пожелал ему доброго здоровья, неиссякаемой энергии и успехов. В Министерстве образования начала работу горячая линия, посвященная подготовке к учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Горячая линия продолжит работу по 5 сентября по номеру +375 17 222 43 12. Прием звонков ведется в будние дни с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14. В Министерстве образования сообщили подробности об электронной школе. С 1 сентября более 300 белорусских школ переходят на работу в автоматизированной системе, которая не просто заменяет бумажные носители, а создает единый цифровой контур для всех участников образовательного процесса, отмечают в ведомстве. Ученики получат доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Также уточняется, что в стране 25 августа заработает обновленная версия единого информационного образовательного ресурса. Там появится встроенный чат для общения с учениками и организации проектной работы, а также конструктор уроков, который позволит педагогам из готовых цифровых блоков собирать сценарии занятий.
1: Экономика.
2: В Беларуси темпы роста цен на основные товары повседневного спроса существенно снизились. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на председателя Белстата Инну Медведеву. Молочная, мясная продукция, крупы, мука, кондитерские изделия подорожали с начала года в пределах 2%. Рис, сливочное масло, куриные яйца, свинина, оливковое масло, чай, какао-порошок, карамель и шоколад подешевели на 1,4%. Удалось нормализовать ситуацию с плодоовощной продукцией. Ранее наблюдался сезонный рост цен на овощи нового урожая. Однако в годовом выражении цены на продукцию снизились в среднем на 11,5%, отметила председатель Белстата. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем 19-24 градуса тепла. В Витебске сегодня ожидается до +22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Я не знаю, было ли у вас когда-нибудь впечатление, но у меня однозначно оно появляется, что мы делаем что-то не так. Ну, по крайней мере, что касается работы или заработка, потому что нашла я такую новость. Оказывается, в Китае появилась такая вакансия. Наблюдатель за облаками. Ну, сплошная романтика, правда же? И, между прочим, заработная плата там тоже очень даже ничего. 9 тысяч долларов в месяц. Правда, и нанимали сотрудников всего на месяц. И, тем не менее, вы представляете, вот молодой человек, который получил вакансию, месяц жил в крутом туристическом комплексе, фотографировал и снимал вот эти знаменитые облака, и все, и это была вся его работа. Ну, материал, конечно, предстоял к публикации, поэтому он переживал за то, что иногда облака вот эти выглядели не так эффектно, как ему бы хотелось, и тем не менее, все прошло на ура. Поэтому, друзья, если вы думаете, что вы не там работаете, работаете вы там, просто, возможно, иногда, знаете, не замечаем и вот этих мелочей. Вот кажется, что такого наблюдать за облаками? А там, между прочим, тоже свой стресс имеется. Поэтому давайте будем вместе проводить последний час «Разбудит шоу» на своих любимых рабочих местах, улыбаться и махать коллегам, говорить всем доброе утро, пить вместе кофе, ну и наслаждаться хорошей музыкой.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: до 3 января 2029 года.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: даже не думай.
1: Я иногда нахожусь в затруднительном положении, потому что думаю, вот надо очередной раз рассказывать, что же мы с вами прямо сейчас будем делать. Или все-таки можно уже промолчать, просто назвать энное количество слов, и все все поймут. Но все-таки склоняюсь больше к тому, что, наверное, повторение мать учения. Поэтому, друзья, для вас прямо сейчас рубрика «Даже не думай». А это значит, что я вам даю стартовую фразу, а вы уже ее продолжаете при помощи вашего мобильного телефона, а если быть точнее, то его автозаполнение. Что касается стартовой фразы. Вот знаете, мы с вами словили фотографии, чем же вы занимаетесь прямо сейчас, но не учли такого момента, что мы не знаем о ваших планах. Поэтому сегодня стартовая фраза звучит следующим образом. После 10 вечера ищи меня, а вот где мы кого будем искать, тут уже вопрос, на который совсем скоро ответит ваш мобильный телефон. Номер Вайбера 707-1071, Телеграм номер тот же, жду ваши ответы именно туда. Ну и на всякий случай, еще раз повторю стартовую фразу. После 10 вечера ищи меня. Поехали! Поехали!

0: что ж, друзья, на всякий случай буду повторять стартовую фразу, которая сегодня звучала следующим образом. После 10 вечера ищи меня, а дальше работает ваше автозаполнение. Выбирайте слова из тех, которые оно предлагает, и добавляйте. Получайте целое предложение и присылайте к нам в мессенджеры. Вайбер, Телеграм 707-1-071.
1: Реклама на радио Витебск. В магазинах на Сене саженцы голубые.

0: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
1: Ленина 62.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

что же, пятница, знаете, она такая разная абсолютно у всех и каждого, по крайней мере, судя по сообщениям. И если я ожидала какого-то трэша, буквально, знаете, все о ночи, о вечеринках, о том, что кто-то куда-то не придет, то да, такое есть, но не все подряд. Но, пожалуй, именно с такого я начну. Есть у нас Алина на связи, она говорит: «После 10 вечера ищи меня по адресу улица Ленина и все». Ну и такое может быть. Мне кажется, у кого-то будет действительно классный вечер. Возможно, кто-то с кем-то уже даже договорился. Настя пишет: «После 10 вечера ищи меня в городе. Я буду там в течение часа. Поэтому в 11 сон, постель, все, друзья. Режим дороже всего». Есть у нас и Николя, который говорит, мне кажется, знаете, с такой мужской точки зрения: «После 10 вечера ищи меня на расстоянии». Это типа позвонила, проверила, что жив, и все. И не трогай больше, пожалуйста. Лена пишет: «После 10 вечера ищи меня в Москве, и я буду там работать». Ну, тут на рабочем вайбе, да, ладно. Кто-то еще на пятницу все-таки пока не переключился. Андрей говорит: «После 10 вечера ищи меня на месте где-то в районе города, или на машине в метро, или на автобусе и на улице». В общем, пока еще Андрей не определился с планами, но главное, что какие-то они доимеются. Дмитрий написал: «После 10 вечера ищи меня». Есть несколько вариантов. А тут уже звучит как предложение. «После 10 вечера ищи меня не будет на месте», написала нам Надежда. А Диана говорит: «После 10 вечера ищи меня там, где нет интернета, или звони по обычному телефону». Возможно, Диана собралась куда-то уехать за город. И вы знаете, я почему-то сразу представила деревенские домики, и там вот этот телефон с такой крутелочкой, когда набирали циферки. В общем, класс. Спасибо, Диана. Плюс мысль к этому вечеру у меня точно имеется. Ира написала: «После 10 часов вечера ищи меня в городе, и я буду ждать тебя там же». Тут уж как будто место встречи изменить нельзя. Вариант от Светы: «После 10 вечера ищи меня в сети. Я тебя жду». Заманчиво, заманчиво, Светлана. Леся пишет: «После 10 вечера ищи меня везде, где нет смысла и логики». Так, а вот здесь, знаете, такая философия пошла. Надо подумать, что сказать. Поэтому, Леся, я обязательно вам отпишусь. Татьяна написала: «После 10 вечера я спать не буду, но только когда один раз». Вот тут тоже есть, знаете, друзья, над чем подумать. Потому что, да, действительно, пятница дает каждому свои воспоминания. Поэтому надеюсь, что именно сегодня она будет, ну, у кого-то такая, как написали, а у кого-то такая, как написали другие.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске 10:25.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Футболисты Минского «Динамо» вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». Накануне на поле национального футбольного стадиона «Динамовцы» разгромили жодинское «Торпедо Белас» в перенесенном матче 18-го тура с сухим счетом 4-0. Накануне МЛ «Витебск» у себя дома обыграл футболистов «Барановичей» 2-0. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с нападающим Андреем Стасем, который переходит в казанский «Акбарс», сообщили «Белта» в пресс-службе «Зубров». Стась выступает в КХЛ с дебютного сезона 2008-2009. 37-летний форвард является единственным белорусским хоккеистом, который провел в лиге 1000 матчей, причем более половины из них в форме «Минского Динамо». На протяжении трех последних сезонов Андрей был капитаном столичного клуба. За этот период нападающий принял участие в 199 матчах и набрал 56 очков. Андрей Стась отметил, что для него было огромной честью быть капитаном «Динамо», которая била рекорды, собирала аншлаги и каждый матч чувствовала невероятную поддержку. Хоккеист поблагодарил болельщиков. О подписании контракта со спортсменом накануне объявил «Акбарс». В минувшем сезоне казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, по ходу плей-офф выбив из борьбы «Минское Динамо». Белорусы завоевали 4 бронзовые медали на проходящем в сербской Лознице чемпионате Европы по боксу, сообщает «Белта». Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали Нашарамиль Гурбанов, Андрей Новик, Назар Стальчук и Тимофей Капанович. В полуфинальных боях трое из четверых белорусов уступили россиянам. Гурбанов потерпел поражение от представителя Грузии. Наши парни стали обладателями бронзовых наград, поскольку поединки за третье место на турнире не проводятся. Всего юниорский чемпионат Европы по боксу собрал в Лознице более 350 юниоров и 36 стран. Нашу команду представили 14 человек. Шанс на золото сохраняет Богдан Шашлыков, сообщает «Белта». Беларусь одержал победы над спортсменами из Сербии, Турции, Ирландии и Украины. В финале сегодня противостоять Богдану будет Йошуа Флеминг из Великобритании. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».
2: Push me, and then just touch me.

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: «Большой завтрак».
1: Вот знаете, только что слушала песню Кирилла Лирика, новую, кстати, называется она «Аутентичная», и решила я узнать, а что же значит аутентичная пицца? Ну, по крайней мере, я сначала гуглила вообще, бывает ли такое, и оказывается, да, друзья, именно с таким названием есть итальянская пицца. В общем-то, это традиционное блюдо из тонкого теста с минимальным количеством свежих ингредиентов, но главная особенность – оно выпекается в дровяной печи при очень высокой температуре. Вот такая вот краткая информация, что касается пиццы, которую, кстати, возможно, один из вас заберет себе прямо сейчас. Для этого, друзья, вам нужно дозвониться к нам в студию по номерам телефонов 60 20 60 60 20 70 и назвать правильный ответ. Правильным, как всегда, является самый популярный среди сотрудников Радио Витебск. И есть у нас уже дозвонившиеся, поэтому не буду задавать вопрос сразу, а задам его на ходу. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как зовут вас?
2: Наталья.
1: Наталья, как настроение?
2: Хорошая.
1: С утра все хорошо пошло, на работу добрались?
2: Да.
1: Ну хорошо, тогда уже пора и перекусить. Смотрите, вопрос сегодня, мне кажется, предельно простой. Какой напиток проливают чаще всего, по вашему мнению?
2: Воду.
1: А нет, не воду. Хотя такой вариант, по-моему, если я не ошибаюсь, правильно посчитала, на втором месте он был. И тем не менее, доброе утро.
3: Доброе.
1: Как зовут вас?
3: Наталья.
1: Наталья. Вот так вот, две Наташи. Ну, может, второй Наташе повезет. Какой напиток мы проливаем чаще всего?
3: Ну, может, какой-нибудь сок, компот?
1: Нет, это было третье место. Друзья, мне кажется, раз 3 и 2 прошло, осталось назвать то самое первое, которое прямо сейчас, думаю, и назовут. Доброе утро.
3: Чай.
1: Нет, не чай, но очень-очень-очень близко. Ну и давайте на финал. Я думаю, что уже вопросов остается все меньше. Доброе утро.
4: Доброе, думаю, кофе.
1: Вот так вот берете и вот забираете себе вкусную пиццу. Думаю, конечно, кушать вы ее будете вряд ли с кофе, и тем не менее. Как зовут вас?
4: Дарина.
1: Дарина, очень приятно с вами познакомиться. Рассказывайте, сложно вам было отгадать?
4: Ну нет, столько ответов было передо мной, уже догадаться было нелегко.
1: Ну да, не так много в голову приходит на ходу, в принципе, как и нам, да, когда мы записываем эти ответы, поэтому да, действительно, может быть, есть у вас повод кого-то поздравить или просто хочется вам передать приветы.
4: Хочу пожелать всем хороших выходных.
1: Вот так вот, коротко и по делу. Ну, собственно, Дарин, мы вам тоже желаем хороших выходных. Еще, конечно же, приятного аппетита, потому что пицца улетает именно к вам. Оставайтесь, пожалуйста, со мной на линии. Буду рассказывать, где и как вы ее заберете, друзья. Ну, а в принципе, все-то ответы уже озвучили ранее. Но, тем не менее, давайте слушать, что было еще.
5: Чай.
6: Воду.
5: Соки.
6: Кофе.
7: Кофе.
5: Кофе.
8: Кофе.
7: Воду.
1: Ну, в принципе, да, ровно все, что назвали, все то и было, просто кофе было немножечко больше. Поэтому поздравляем Дарину с победой, друзья, ну а всем остальным желаю удачи.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио.

0: cares what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time!
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати.
4: А нам с вами, друзья, не придется искать никакую летнюю веранду. Но музыка действительно поднимет вокруг абсолютно всех. Место встречи – стадион ВЦСКА. Я думаю, вы уже знаете, о чем я говорю. Юля Гаврилина в Витебске. Приходите на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от звезды ТикТока. 23 августа в 20:00. Место уже было обозначено. Стадион ВЦСКА. Вход, как всегда, свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Команда нашего города ждет нас на матче.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Ну что ж, друзья, будем финалить с вами. Раз будет шоу этой недели. Да, действительно, это финальный раз на эту неделю. С понедельника мы с вами встретимся, конечно же, снова. Ну и что касается дня сегодняшнего, то знаете, сегодня, между прочим, отмечается День заботы о себе в интернете. Когда я это прочитала, моя первая мысль была, что я действительно переживаю, что так и не стану тем самым пенсионером, который спокойно отдает там 30, 40, 100 тысяч долларов мошенникам. Поэтому потом я думаю о том, что все-таки, наверное, выходные сами себя не отгуляют, и отдыхать тоже нужно, чего желаю абсолютно всем и каждому. Правда, кроме Наташи Баталко, потому что она только приступает к своему рабочему дню, только заступает на смену, поэтому музыкальный бранч уже на низком старте. Там для вас много крутой музыки, интересные звездные новости. В общем, все в лучших традициях она собрала. Я же с вами уже буду потихонечку прощаться, желать всем действительно прекрасных, солнечных и, надеюсь, выходных без дождей. Что касается сегодня, то, друзья, буду говорить всем пока-пока и желать всем музыки.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Во Дворце независимости стартует мероприятие официального дня переговоров лидеров Беларуси и Мьянмы. Александр Лукашенко проведет переговоры с Минаунхлайном, который в эти дни посещает республику с официальным визитом. В пресс-службе президента отмечают, сегодня будет сделан еще один шаг в развитии межгосударственных отношений, а также взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии в целом. В Минске лидеры сверят часы за

0: дадут новые ориентиры в двустороннем сотрудничестве. В числе ключевых направлений также взаимодействие Минска и НИПИДО на международных площадках. По итогам переговоров запланировано подписание пакета документов. Прямой эфир церемонии встречи во Дворце независимости и переговоров лидеров Беларуси и Мьянмы в эти минуты проводит Первый информационный. Очередь из фуры и легковушек продолжает расти на границе с Евросоюзом перед выходными. Сейчас там насчитывается более 4000 авто. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на данные белорусского погранкомитета. Самая напряженная обстановка сохраняется на границе с Польшей, где в очередях стоят не только грузовые и легковые автомобили, но также и пассажирские автобусы. На границе Беларуси с Латвией очередей из легкового и грузового транспорта не наблюдается.
1: В мире.
0: Евросоюз отказал в предоставлении дополнительных средств фермерам Украины из-за блокады портов. Об этом сообщила Белта со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что в начале августа Министерство аграрной политики Украины обратилось к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть возможность выделения 220 миллионов евро безвозвратной поддержки для компенсации процентов по кредитам украинских малых и средних агропроизводителей. Евросоюз отказал и пообещал поддержку через уже имеющиеся проекты. Белорусское телеграфное агентство отмечает, Еврокомиссия так поддерживает программы кредитования через посредников для украинских банков, которые, в свою очередь, предоставляют кредиты предпринимателям и особенно фермерам. Странам, которые продолжают так или иначе поддерживать связи с Ираном, грозит экономический развал. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, передает информагентство ТАСС. Ранее президент США объявил о начале экономической войны и изоляции Ирана в беспрецедентных масштабах. Американский лидер также предупредил, что страны, чьи финансовые учреждения, предприятия, аэропорты или государственные структуры будут оказывать поддержку Тегерану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны Штатов.
1: Новости региона.
0: В четвертый раз витебляне примут участие в командных соревнованиях по сбору и сортировке мусора в общественных местах города. Об этом сообщила газета «Витбичи». Чистые игры по-витебски пройдут в парке Мазурина 28 августа среди команд из 3 человек с участием детей и подростков. Они отправятся на поиски и сбор вторсырье. Организаторы к игре отправят на переработку мусор на полигон. Сегодня завершается прием заявок. Подробности на сайте горосполкома. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: В Витебске по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем 19-24 градуса тепла. В Витебске сегодня ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч.
1: С огромным удовольствием врываясь к вам в эфир, хочется сказать, ну, наконец-таки в наши края после серости и дождей все-таки решило заглянуть то самое солнце. Его свет действительно заставляет улыбнуться, почувствовать себя бодрым и активным. На себе я все это испытала с самого утра, надеюсь, вы тоже. Так что у меня, кстати, для всех есть хорошие новости. Лето пока еще продолжается, а вот как раз-таки рабочая неделя, к счастью, завершается. Всех с пятницы, держим курс на выходные. Ну и, конечно же, на крутейшую музыку на любимой волне радио Витебск, которую мы будем слушать уже в рамках бранча. Сегодня, кстати, еще с вами поиграем не раз. Подведем финальные розыгрыши и определим победителей. С музыкальными новинками познакомимся, звездные новости узнаем. Ну и, конечно же, передадим ваши горячие приветы. Так что, сами понимаете, дел у нас с вами очень много. Начинаем прямо сейчас и вместе врываемся в новый день. Наташа Баталк с вами. Всем пятничные приветы.
0: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Бранч-премьера.
1: Пятница пришла и принесла нам с вами не только радость, но еще и новые музыкальные работы. И в рубрике «Бранч-премьера» мы, как всегда, будем с ними знакомиться. И сегодня на повестке этого денечка у нас с вами русскоязычная премьера. Я думаю, что этого товарища знают и любят многие. Сегодня к нам заглянет в гости Акмаль, российский певец, музыкант, автор песен. У него, кстати, есть младший брат, который профессионально занимается футболом. Так что в их семье получилось так. Один в спорте, другой в творчестве. Ну, все-таки нас, конечно же, больше интересует Акмаль. Он самостоятельно в свое время выучил нотную грамоту, научился играть на синтезаторе. Ну а позже, когда они с семьей переехали уже в Россию и стали жить в Москве, он, естественно, учился в музыкальной школе. Но на самом деле первой ступенью, так сказать, чтобы войти в мир шоу-бизнеса, для Акмаля стала заявка на участие в 5-м сезоне шоу «Голос дети», которую, естественно, одобрили и пригласили его в качестве участника, где певец исполнил песню «It's a man's, man's, man's world». Ну и после его выступления, естественно, жюри ахнули. Понравилось его выступление, повернулись и, в общем-то, все захотели его забрать к себе в команду. До финала все-таки шоу он, к сожалению, не дошел, но после выбывания у него на самом деле появилась своя армия фанатов. И, естественно, этот парень дальше стал развиваться и работать в музыкальной сфере, писал песни, выступал и участвовал, кстати, в других разных известных передачах. В рамках «Славянского базара» приезжал к нам в Витебск не раз и даже как-то был у нас в гостях в эфирной студии, давал здесь интервью. Многие люди, в том числе наши слушатели, любят его голос, его композиции. Особенно часто вы просите поставить его новинку «Пожар», которую он исполнил с коллегой по цеху «Джелагони». И вот, кстати, даже, по-моему, буквально вчера у нас была такая заявка в музыкальном агенте. А сегодня, здесь и сейчас, мы с вами будем слушать его работу под названием «Любовная». Песня, кстати, посвящена его супруге Александре, так как она в свое время, слушая песни любимого мужа, немножечко даже ревновала этого человека и не понимала, кому все это на самом деле адресовано. И вот Акмаль решил, так сказать, исправиться и реабилитироваться, и именно эту песню «Любовная» посвятил своей жене. Строки песни передают атмосферу, когда весь мир вокруг словно уходит на второй план, а вдвоем со своей второй половинкой тебе тепло, спокойно и уютно. В общем, давайте наслаждаться этой новинкой, а потом, как всегда, за нее активно голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Шоу-тайм.
1: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Популярная певица Ариана Гранде переходит к решительным действиям в борьбе с хакерами. Недавно она обратилась в суд, чтобы обязать интернет-платформы раскрыть данные лиц, причастных к краже ее неизданных треков и личных файлов. Артистка намерена найти виновных в утечке конфиденциального контента и привлечь их к ответу. Так что пожелаем ей удачи в этом непростом деле. А вот Нелли Фуртадо анонсировала переиздание альбома «Луз» в честь его 20-летия. Релиз состоится уже 4 сентября. В обновленную версию войдут ранее не издававшиеся треки из архивов, новые интерпретации песен, а также совершенно новые композиции. Кроме того, певица пообещала включить в альбом секретную демозапись, которую она хранила в тайне последние 20 лет. Также мы узнали, что Тейлор Свифт и Селена Гомес планируют забеременеть примерно в одно и то же время. По слухам, близкие подруги хотят, чтобы их дети росли вместе. А еще артистки, так сказать, заключили соглашение, что станут крестными матерями детей друг друга. Вот такая вот у них крепкая дружба. Ну а Кейлани снялась для журнала Billboard и поделилась важной новостью. Она начала продюсерскую деятельность. Так вот, первым артистом ее лейбла стал 19-летний музыкант из Фресно по имени Эзра, который сам пишет песни. В интервью певица также вспомнила, как формировался ее собственный стиль и что именно привело ее в R&B. И в завершении Кая Гербер и Гомер Гир повторили культовую фотосессию своих родителей, сделанную в 1992 году. Они стали героями сентябрьского номера журнала Vogue. Кажется, история Синди Кроуфорд и Ричарда Гира получила стильное продолжение. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
0: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: Тони Фадера, D.O.D. и Poppy Bascom в своем треке «Think About Us» задаются все время одним и тем же вопросом, спрашивают у своей второй половинки, что ты думаешь про наши отношения. Судя по всему, у ребят не все так гладко. Я надеюсь, друзья, что в ваших отношениях все прекрасно. Любите и будьте любимы. А на самом деле появилась я в эфире, потому что подумала про вас. Хочется всех еще раз поздравить с пятницей, пожелать прекрасного настроения и легкого рабочего дня. Давайте уже сбавлять свои трудовые обороты и держать курс на уикенд и строить грандиозные планы, как мы будем проводить эти дни отдыха. У нас в рамках бранча план однозначно имеется. На старте программы про него рассказывала. Так что слушаем любимую музыку и наслаждаемся. Впереди трек Cold Wait от Major Lazer и Джастина Бибера.
1: Радио Витебск 24/7.

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

Глядя на часы, понимаю только одно, что настала пора финалить стартовый час нашего музыкального бранча. Ну и, естественно, ребят, хочется мне напомнить прямо сейчас про нашу сегодняшнюю новинку музыкальную, русскоязычную. Она, кстати, была, называлась «Любовная от Акмаля». Если вы являетесь фанатом творчества этого исполнителя, то самое время сейчас перейти в телеграм-канал «Радио Витебск» и проголосовать. И, кстати, даже если вы не особо-то и любите его песни, не будет лишним сейчас там же поактивничать. Мы, на самом деле, рады любым ответам и любым реакциям, потому что и есть для этого обратная связь, которая, на самом деле, для всех нас очень бесценна. Так что активничайте, действуйте, побудьте в роли музыкальных критиков. У вас еще есть впереди, ну, практически 3 часа для таких как раз-таки действий. А мы эти 3 часа продолжим проводить на любимой волне «Радио Витебск» с удовольствием. И, конечно же, будем вместе радоваться пятнице. Так что оставайтесь в нашей компании, не переключайтесь. Финальный час, как обычно, послушаем еще немного музыки, а потом узнаем самые

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси во Дворце независимости проводит встречу с лидером Мьянмы Минаунхлайном, который посещает страну с официальным визитом. Переговорам в узком и широком составах предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Александр Лукашенко еще раз от имени белорусского народа приветствовал своего коллегу уже в официальной обстановке.

0: Минске, отметив, что формат переговоров, начавшихся накануне в неформальной обстановке, хорош тем, что удалось спокойно обсудить все направления сотрудничества Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно реальные шаги уже приняты в направлении сотрудничества. В Беларуси есть все технологии, чтобы сегодня и завтра помочь, обучить, обеспечить необходимым мьянманский народ, заявил белорусский лидер. Как сообщила пресс-служба президента, в эти минуты проходит разговор в расширенном составе. Повестка насыщенная. В составе белорусской делегации 5 министров, руководители Нацакадемии наук, военно-промышленного комплекса и Беллэлектпрома. Прямой эфир проводит Первый информационный.
1: Политика.
0: В Департаменте международного военного сотрудничества прошла встреча с представителями посольства ФРГ в Беларуси. Мероприятие состоялось по случаю аккредитации при белорусском военном ведомстве нового атташе по вопросам обороны. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в военной сфере.
1: Экономика.
0: Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены случаи повышения цен на свинину и мясо крупного рогатого скота. Ведомстве пояснили, цены устанавливались без согласования с комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете министров. Более 20 организаций Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областей реализовали продукцию с нарушением порядка ценообразования на общую сумму 1 300 000 рублей. Сельхозпроизводителям вынесены предписания об устранении нарушений. По результатам проведенных контрольных мероприятий цены приведены в соответствие. Более 42 тысяч потребителей оценили товары и претенденты на государственный знак качества. Завершено онлайн-голосование потребителями по показателю эстетичности. Проголосовать за каждый товар-претендент можно было только один раз. Об этом сообщила председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова. Всего 5 основных критериев оценки: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. На высокую награду в этом году претендуют свыше 260 наименований продукции от более чем 150 предприятий страны. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске и по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем 19-24 градуса тепла. В Витебске сегодня ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Врываясь в новый час на волне нашего города, хочется всем еще раз сказать пятничные приветы и пожелать вам хорошего дня. Продолжаем здесь слушать любимую музыку и обмениваемся положительной энергией. На этот час у нас на самом деле с вами очень много задач. В ближайшем будущем поиграем в игру «Пикник-шашлык» от торговой марки «Ганна». Так что следите за эфиром, принимайте участие, верьте в свою победу, отбирайте список финалистов. И, кстати, в этом музыкальном мы еще и подведем финальный розыгрыш этой игры. И потом из списка с помощью приложения «Рандомайзер» выберем того самого счастливчика. Ну, естественно, друзья, будем с вами наслаждаться музыкальными новинками, которые тоже продолжат разбавлять наш эфирный плейлист. И, признаться честно, тоже совсем скоро окунемся в поздравительную рубрику и узнаем, кто же появился на свет из знаменитостей 21 августа. А, признаться честно, в этот день на свет появилось очень много талантливых ребят, но о них расскажу немножечко позже. А сейчас все-таки давайте держать курс на зарубежный хит «Wish You Well» от Сигалы и Бекки Хилл.
0: Радио Витебск.

0: до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Руки на...

0: Русы, Варзан и Платон только что порадовали нас своей музыкальной работой под названием «Инсомния». А теперь все мы вместе радуемся игре «Пикник-шашлык». За игру, кстати, огромное спасибо торговой марке «Ганна». А еще огромное спасибо им за предоставление для всех вас вкусного, аппетитного и, самое главное, сытного подарка. Это мясо, из которого во время уикенда вы уже сможете сами изготовить шашлык, накормить себя и своих родных и близких. Напомню, что играем мы сейчас в двух мессенджерах, в Телеграме и Вайбере. В Телеграме, как всегда, у нас появится картинка, очередная порция шашлычка. Ваша задача оперативно, быстренько сработать, насчитать те самые кусочки и цифру прислать на Вайбер по номеру 7071071. Кто первым правильно отвечает, тот попадает в список финалистов и торжественно, кстати, сегодня его закрывает, потому что, как анонсировала ранее, в этом музыкальном, друзья, мы и будем с вами еще и как раз-таки выбирать победителя с помощью приложения «Рандомайзер». В общем, задание имеется, давайте, считайте, ну а я жду ваших ответов.
1: Пикник. Шашлык. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Ну, на самом деле, мне всегда хочется пробежаться по неправильным вариантам ответов, потому что, признаться честно, я их тоже очень даже и люблю. Потому что кто-то, видно, сразу даже не заглядывает в картинки. Есть у нас и девяточка, есть у нас и 16, ну, здесь немножечко обсчитались. 14 видела, 11 видела и 10 сегодня было. Кстати, 7, ну, вообще как-то мимо. Ребят, правильная цифра у нас сегодня там 15 кусочков. Достаточно такая большая порция, если так на одного человека, мне кажется, так вообще объесться можно и улететь в мясную кому. Ну, на самом деле, сейчас не об этом. В любом случае, победительницу я словила в нашем Вайбере. Первой оказалась Ольга. Именно она прислала мне на Вайбер цифру 15. У Оли номер телефона заканчивается на 4544. Дорогая Оля, принимайте поздравления. Вы попадаете в список финалистов. Ну и уже как раз-таки в следующей получасовке мы будем подводить итоги этой игры. А кто уже из пяти финалистов станет победителем настоящим, мы узнаем, естественно, позже. Пока здесь ничего не подскажу, потому что от меня уже здесь ничего не зависит. А вот сейчас подскажу, что будем слушать. По ходу у нас трек Blind Sport от Good Boys, New Aspect и Avayon. Так что всем приятного прослушивания.
1: Пикник, шашлык.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Черная пятница. С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема». 500 грамм. Всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте». Белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Время на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:26.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник провел встречу с хакимом Андижанской области. В Витебском универмаге будет работать школьная ярмарка. В Браславе начались торжества в честь иконы Богоматери Браславской царицы Озер. Также стали известны подробности программы фестиваля «Шлях Цмока», который пройдет в Березинском заповеднике в выходные. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

время, девчонки и мальчишки, готовятся к нашей поздравительной программе «Музыкальный агент». Если вы сегодня в эту пятницу хотите порадовать родных и близких, напоминаю, данные Viber, Telegram 7071-071. Пишите свои приветы, поздравления. С 13 до 14 бесплатно будем озвучивать. А вот как раз-таки в рубрике «Бранч-открытка» хочется прямо сейчас поговорить про сегодняшних именинников. Как анонсировала ранее, на свет 21 августа появилось очень много талантливых людей. Ну, в данном случае в рамках «Бранча» нас интересуют, конечно же, музыканты. Так вот, сегодня появилось три прекрасные девушки, и пойдем по порядку. Празднует день рождения Анна Плетнева, российская певица, композитор, гитаристка, автор песен. В 97 году пришла она в известную группу «Лицей» на место Елены Перовой. Там немножечко поработала. После ухода из «Лицея» создала музыкальный проект «Кофе с дождем», в котором тоже писала сама и пела песни. А вот в 2006 году вместе с бывшим участником группы «Омега» они создали музыкальный коллектив под названием «Винтаж» и, в принципе, трудятся по сей день. Ну и, наверное, самая популярная песня у этого коллектива в свое время всегда была «Знак Водолея». Давайте ее сейчас немножечко вспомним. Ну и, конечно же, Анну Плетневу поздравляем с днем рождения!

редакцию Анны Плетневой. Мы добрались с вами до второй именинницы сегодняшнего дня. И день рождения отмечает талантливая Мари Краймбрери. Это российская автор-исполнительница и сонрайтер. Сочетает в своей музыке элементы поп и R&B, ну а в текстах всегда отражает личные переживания. И мне кажется, ее композиции, как и песни Зиверт, всегда западают в душу, потому что девчонки в песни вкладывают на самом деле глубокий смысл. Так что Мари тоже с праздником. Ну и давайте вспомним ее самую популярную музыкальную работу под названием «Сегодня мой лучший день». А у нас так и есть, потому что пятница.

Ну и как вы думаете, кого я оставила на десерт? Ну, естественно, красивую француженку, потому что 21 августа на свет появилась Ализе. Французская певица, танцовщица и филантроп. С раннего детства она занималась не только музыкой, но и проявляла интерес к танцам, даже посещала специальную танцевальную школу во Франции. Кстати, в 11 лет Ализе победила в конкурсе эскизов, который проводила одна авиакомпания. Ализе вручили в то время поездку на Мальдивы, а ее рисунок нанесли на корпус самолета в полный размер и назвали авиалайнер в честь победительницы. Вот такой вот интересный факт про певицу. На самом деле на ее счету огромное количество классных музыкальных работ, но, наверное, самая популярная — это «Мо Лолита». Давайте ее тоже вспомним.

Вы знаете, наверное, нашу поздравительную рубрику я бы с удовольствием завершила именно как раз-таки той самой вишенкой на торте Ализе и композиции «Мой Лолита». Но мне кажется, эта песня звучит со всех утюгов. Поэтому девчонок однозначно поздравляем с днем рождения. И завершать поздравительную рубрику мы будем, естественно, француженкой. Но выбрала для вас другую работу, тоже позитивная, классная, называется «50-60». Давайте вспомним ее и немножечко поностальгируем.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Никита Белькова и Аришаня только что в своей песне рассказали нам про мутную луну, а я все-таки хочу с вами поговорить про аппетитное, вкусное, сытное мясо, тот самый шашлык, который кому-то из вас уже достанется. Напомню, в прошлой получасовке мы проводили еще одну игру в рамках пикника шашлыка, а сейчас как раз-таки настало время подводить итоги. Ну, подвожу их, в принципе-то, не особо-то я. У меня справа на компьютере уже на сайте загружено колесо фортуны. 5 цифрок в разных цветных секторах у нас тоже распределились. Колесико пока крутится, а я вас немножечко поотвлекаю. Напомню, что игру предоставила торговая марка «Ганна». Мы передаем им огромнейший привет. Ну и, конечно же, друзья, напоминаю, что в рамках бранча у нас проходила игра с 12 до 13 в этот временной промежуток. Каждый будний день мы отправляли вам в телеграм-канал красивые картинки с шашлыком, с кусочками. Ваша задача была их насчитывать и цифры присылать в Viber. Кто первым правильно отмечал, попадал в список финалистов. И, в принципе, вот и все задание. Меня, на самом деле, радует, заглянув в список сегодняшних финалистов, что на этой неделе у нас не только девчонки, но и парни там тоже имеются. Все-таки ребята меня услышали, реабилитировались. Мужчины играли и раньше-то в эту игру, но все не получалось у них как-то попадать в список. Наконец-таки они научились быстро считать и оперативно, так сказать, работать. В общем, все, завершаю болтать, потому что у нас остановилось наше колесо фортуны на цифре 3. Давайте все-таки заглянем в список, потому что я так не вспомню. А под цифрой 3 у нас Андрей Евгеньевич. И у Андрея номер телефона заканчивается на 48-12. Дорогой Андрей, если вы сейчас слышите эфир прямой, я вас поздравляю от души. Вы стали победителем игры «Пикник-шашлык» на этой неделе. Ну и, естественно, шашлычок за вами. Вне эфира сейчас свяжусь и расскажу, где будете забирать свой вкусный и сытный подарок. Всем остальным друзьям, которые с нами играли, хочется сказать огромное спасибо. Ребят, не расстраивайтесь, если не получилось попасть в список финалистов или уж тем более выиграть, потому что на следующей неделе мы продолжим, естественно, играть в эти игры. Ну а, Андрей Евгеньевич, эти овации в эфире звучат только для вас.
1: Пикник-шашлык.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник провел встречу с хакимом Андижанской области Шухратбектом Абдурахмановым. Стороны подробно обсудили перспективы развития торгово-экономических, инвестиционных и промышленно-кооперативных связей между двумя регионами. По итогам встречи были подписаны стратегические дорожные карты, направленные на реализацию взаимовыгодных совместных проектов, сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». После капитального ремонта и модернизации открыто общежитие Витебского областного института развития и образования. Оценить условия проживания слушателей института приехал зампредседателя облсполкома Алексей Гуйда. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Находящееся рядом здание на проспекте Фрунзе было передано техническим колледжем в 2023 году и также выполняло функцию общежития, но коридорного типа. За год сооружение превратилось в современный комплекс. Общежитие переоборудовано на более комфортную блочную систему и рассчитано на 124 человека. Об этом сообщила ректор Института развития.

0: Институте образования Ольга Лопатинская. Каждая двух- и трехместная комната укомплектована мини-кухней. Расположены три учебные аудитории, тренажерный зал, музейная комната, где представлены уникальные экспонаты по развитию образования Витебщины и Беларуси. Ольга Лопатинская отмечает, ранее общежитие располагалось на Ленинградской улице, что вызывало определенные логистические трудности из-за удаленности. Теперь же оно находится в шаговой доступности от административного здания. Ежегодно в областном институте развития образования курсы повышения квалификации проходят около 5000 педагогических работников Витебщины, а в мероприятиях межкурсового периода участвуют до 14 тысяч человек. В Браслове начались торжества в честь иконы Богоматери Браславской Царицы Озер. Сегодня Браславский санктуарий будет встречать паломников из разных уголков Беларуси. Запланированные ночные мероприятия, крестный путь, процессия с копией иконы, святая месса, поклонение святым дарам. В субботу в 11:30 состоится торжественная святая месса с участием апостольского нунция в Беларуси архиепископа Иньяца Чефалии. За два дня Березинский биосферный заповедник превратится в сказочную локацию. В субботу стартует 7-й фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока». Главным героем станет белорусский дракон, который по древнему преданию жил на земле, где теперь располагается Лепельский район. Кем он был, какие чудеса происходили с его участием, гостям фестиваля расскажут на экскурсиях, отмечает газета «Витебские вести». На время фестиваля иммерсивная катропа предстанет в качестве музея под открытым небом, где будут разыгрываться представления с персонажами легенд. Посетителям предстоит разгадать древние символы. На одной из локаций творческие коллективы презентуют кукольные спектакли и драматические постановки. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск».
1: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске и по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 19-24 градуса. В Витебске сегодня ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентств.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Резидент.
1: Своими позывными Мичико только что на волне отметились диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Именно этой новинкой мы распаковали новый час на волне нашего города. Ну и, естественно, ребят, хочется напомнить вам про наши позывные. Это Viber и Telegram с номером 7071071. Они вам сейчас очень даже пригодятся, если в эту пятницу вам хочется порадовать своих родных и близких. Принимаем приветы, поздравления, признания в любви, ну и, конечно же, музыкальные заявки, потому что поздравительному сегменту музыкальной агенту здесь и сейчас однозначно быть. Сегодня, кстати, 21 августа отмечается праздник, День поэта, так что предлагаю всем вам побыть в роли тех самых писателей и как насочинять прекрасные сообщения, чтобы я в эфире «Любимой волны» прям зачиталась.
0: Мы

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Реклама.
2: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Только что Маршал Джефферсон, Мэйсик и Салом Дас напомнили нам, что сейчас у нас не только время для обеда, но и как раз-таки время для физкульт-минутки. И можно было, мне кажется, немножечко подвигаться под их музыкальную работу под названием «Life is a simple, move your body». Надеюсь, вы так и сделали. Но в данном случае сейчас мы будем, конечно же, не только двигаться, а будем озвучивать ваши прекрасные сообщения, которые у нас уже здесь есть. Передаю привет своему любимому Игорьку. Уже завтра будем вместе. Жду не дождусь. Целую тебя крепко. Анюта написала. Поздравляю с пятницей вас, Наташ, и всех слушателей. Хорошего всем дня и мега-крутых выходных. Также прилетело у нас сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наталья, огромный вам привет. Пятница! Наконец-таки, действительно, этот прекраснейший день недели. Мне кажется, ему на регулярной основе можно петь дифирамбы. Иду дальше по тексту. А давайте послушаем что-нибудь из 2000-х. Хочется что-нибудь веселенькое, чтобы потанчить на ваш вкус. Заранее спасибо. Я люблю, на самом деле, музыку и люблю, когда вы просите меня что-то поставить, но на самом деле я сильный меломан, я бы сказала, и на самом деле слушаю и русскоязычное, и зарубежное, и когда вот просят поставить что-то динамичное, всегда теряюсь в плане русской музыки. Посмотрела в нашей фонотеке, думала что-то из гостей из будущего выбрать, из хай-фай, из отпетых мошенников, ведь это именно те группы, которые были популярны на пике 2000-х, у них действительно потрясающая музыка, но хочется же чего-то человеку веселенького, так сказать, для души потанчить. Я почему-то сразу вспомнила ребят Иванушек Интернешнл и их как раз-таки динамичную работу под названием «Небо». Классная песня, которая, мне кажется, заряжает хорошим настроением. Да и сегодня у нас прекрасное, ну, практически голубое небо, и слава богу, там светит солнце. В общем, лето продолжается.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Студент.
1: На часах 13:24, обеденное время в самом разгаре. Всем желаю приятнейшего аппетита и предлагаю угощаться вашими сообщениями, которые у нас здесь есть. Напомню, что все послания, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно до 13:55. А вот как раз-таки писать свои сообщения можно или в Viber, или Telegram. Здесь уже выбираете сами, куда вам удобнее и что вам больше нравится. Так, написала нам Людмила. Она передает привет своему самому дорогому и любимому мужу Анатолию. Говорит о том, что очень его любит, крепко целует и нежно обнимает. А также Кристина передает привет Жене. Ты мое все и даже больше, жду встречи. И есть у нас еще вот такое вот сообщение. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного тебе дня. Пусть все дни будут наполнены светлыми мыслями, добрыми делами и радостными событиями. Отличного настроения, бодрости. Всегда, чтобы ты был успешный. Обнимаю тебя, целую. Очень сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба. Огромное спасибо всему вашему коллективу «Радио Витебск». А всегда, пожалуйста, обращайтесь. Мы, на самом деле, только рады озвучивать ваши тексты и как раз-таки тем самым радовать ваших родных и близких. Ну, а сейчас предлагаю порадоваться очередной порции классной музыки. По курсу у нас хорошая песня, которая, кстати, мне кажется, давно не звучала у нас в эфире. Называется она «На малютке планете» от певицы Ёлки. Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Президент Беларуси во Дворце независимости встретился с лидером Мьянмы Мина Унхлайном. Александр Лукашенко еще раз от имени белорусского народа приветствовал своего коллегу уже в официальной обстановке, отметив, что формат переговоров, начавшийся накануне в неформальной обстановке, хорош тем, что удалось спокойно обсудить все направления сотрудничества Беларуси и Мьянмы. Подробности приводит Пол Первого.
2: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущем, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
1: Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, состоялся разговор в расширенном составе. В составе белорусской делегации 5 министров, руководители Нацакадемии наук, военно-промышленного комплекса и Беллекпрома. Затем состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами. Стороны подписали пакет нормативных актов для укрепления связи в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Только что этот парень по имени Армандо Кристиан Перес Акоста, или в мире шоу-бизнеса более известен как Питбуль, американский рэпер, певец и автор песен, порадовал всех нас своим зарубежным таким энергичным старым хитом под названием Hotel Room Service. Могу сказать одно, ребята, что у нас с вами здесь на волне прямо сейчас свой сервис. Выходим без всяких опозданий, без всяких задержек и, конечно же, продолжаем радовать ваших родных и близких. Заглядываю и в Telegram, и в Viber, и что уже успел словить. Матвей хочет поздравить Ирину с днем рождения, и вот что он пишет. Ты с каждым днем, неделей, годом становишься все прекрасней. Люблю тебя сильно, оставайся рядом, а остальное я сделаю. Вот это вот я понимаю, вот это вот мужчина. Ирин, поздравляем вас тоже и желаем, конечно же, исполнения всех ваших желаний. А теперь я еще одно подхвачу послание. Дорогое радио, спасибо вам за музыку и за позитивчик, и отдельное спасибо за эту программу. Хочу передать свое любовное послание Артему. Ты у меня самый лучший. Хорошего рабочего дня. Скучаю и жду. Лена написала. Ну, я думаю, Артему однозначно после такого сообщения станет приятнее. Не только на душе, но и легче будет как-то работаться. Ну и все-таки как-никак пятница. На часах у нас уже, ну, если округлить практически 2 часа, осталось, мне кажется, все ничего. Особенно, если вы работаете в стандартном графике с 8 до 5. Так что терпим, улыбаемся и пока еще пашем. Ну и, конечно же, слушаем классную музыку. На подходе у нас новинка Talk to You от музыкального проекта 54 Ultra и Анотор. Давайте слушать вместе. Музыкальный

0: Реклама. Просто иди в оконный
1: остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.

0: 1 килограмм. Выгодно с Гипа и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Студент.
1: Только что все мы вместе в музыкальном плане вспомнили про Любочек, так что этим девчонкам однозначно передаем горячие приветы. Красивое имя, Любовь, как звучит-то? У меня на самом деле есть одна знакомая, поэтому девчонке точно повезло. Но, тем не менее, касаемо этой песни, могу сказать одно, что классная работа, особенно люблю ее оригинальную версию от Маши и Медведя, наверное, моя любимейшая композиция из всех русскоязычных стареньких. Ну, у Holy Flame, в принципе, тоже ничего получилось ее перепеть. Но да, Маша и Медведи однозначно далеко. Сейчас мы посмотрим, кому вы передаете привет и кому что пишете. Сегодня 21 августа, 5 лет назад появилось наше настоящее чудо. Дочушка Машенька, мама и папа хотят ее поздравить, желают здоровья и пишут, чтобы малышка росла хорошей девочкой. А вот они всегда будут рядом. Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям. И, конечно же, вашей дочке желаем всего самого наилучшего. Дети – это цветы жизни. А цветы – это всегда тоже красивые и прекрасно. Привет моим девчонкам, коллегам. Пошли пить кофе, пока обед не закончился. Вам радио тоже привет от Анжелики. Анжелик, и мы вам передаем пламенные приветы. И да, девчонки, поторопитесь. Если у вас обеденный перерыв до 2 часов, то тут осталось-то буквально минуток 10, а кофею так точно лишним не будет. Ну и, конечно же, хорошая музыка. Продолжаем ее слушать на волне. Впереди у нас певица Рэй. И ее, не скажу, что уже новинка, но тем не менее свежая песня «Where is my husband?» Эта девушка по-прежнему ищет мужа, хотя, по слухам, в мире шоу-бизнеса вроде бы у нее вторая половинка появилась, что на самом деле очень-очень радует.

0: открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: музыкальный агент.
1: Музыканты по имени Боб Синклер и Кайза однозначно кого-то или чего-то не могут дождаться, ведь не зря их хит называется «I can't wait». Да, друзья, могу сказать, что ожидание бывает иногда очень даже мучительным, и как пелось когда-то в одной русскоязычной песне, ожидание – самый скучный повод. Ну, мы, благо, с вами сейчас ничего не ждем, а находимся здесь и сейчас в реальности, наслаждаемся жизнью, ну и, конечно же, кайфуем от того, что на календаре пятница. Единственное, не рад, что наша программа «Музыкальный агент» подошла к финальной точке, так сказать. Но, тем не менее, у нас есть немножечко сообщений, которые я сейчас озвучу. Значит, привет Сан Санычу летит от Артема. И вот еще одно. Здравствуйте, Радио Витебск. Передаю привет своему любимому плюшику. Твоя Ирюсик написала. Обновила я Телеграм, обновила Вайбер. Все, что вы за эту 60-минутку успели к нам прислать, я успешно озвучила. Так что мы с вами справились на ура. Будем завершать дневной сегмент поздравительный, но не забывайте, что написать свои приятности можно будет и вечерком с 19 до 20.
0: Музыкальный агент.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы. Глава государства определил сжатые сроки для перехода совместных проектов к реализации на земле. Подробности приводит Пул Первого.
3: Превосходительство, господин президент, приветствую вас с официальным визитом в нашей Беларуси. Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы. И ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран.

0: стран Мінські НЕПІДА. Задача білоруської дипломатичної місії сформулірована предельно конкретно. Рука об руку з государственными органами М'янми обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 27 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли два заседания этой группы, значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, и мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу. Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза и иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия, многополярности в текущем веке. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Господин президент, вы прибыли в Беларусь, вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вчера вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество. Они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
1: Стороны подписали пакет документов для укрепления связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества.
2: Новости региона.
1: Областная конференция работников образования и науки состоялась в ГУ имени Машерова. Это подведение итогов того, что сделано, и постановка задач на новый учебный год, чествование ветеранов и лучших работников отрасли, сообщила газета «Витебские вести». Зампредседателя облсполкома Алексей Гуйда сделал акцент на развитии профориентационной работы, развитии профессионально-технического образования и закреплению молодых кадров.
2: Новости спорта.
1: Елена Рыбакина не вышла в полуфинал турнира в американском Цинциннате. Таким образом, после окончания Цинциннати Опен Арина Сабалинка останется первой ракеткой планеты. Елена Рыбакина по-прежнему будет второй, сообщает Белта. Нынешний турнир завершится 23 августа. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200 до 1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На завтра синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается плюс 10-18 градусов, днем по региону 19-27, в Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио «Витебск. День твоего города».
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: Не так давно моя коллега поведала вам самые свежие новости из мира и рассказала про погоду, а теперь настала и моя очередь появиться на волне радио Витебск и напомнить, что сейчас наш пятничный вкусный топовый музыкальный бранч продолжается. Этот час на самом деле приготовил нам много треков, которые мы, естественно, с вами заслушаем. Напомню, что и итоги в ближайшем будущем подведем бранч-премьеры, так что пока есть время, переходите в наш телеграм-канал и активничайте. Ну и, конечно, мы с вами поиграем в игру под названием «Поймай меня» и разыграем билет на масштабное яркое мероприятие под названием «Пойма», которое состоится уже в следующие выходные. Так что, девчонки и мальчишки, если вы хотите круто провести финал лета, обязательно играйте, принимайте участие. А пока классно проводим финал трудовой недели вместе.
0: Радио Витебск. В ритме твоего

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку.

0: на Радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск. Редактор

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: В нашем летнем солнечном городе Витебске на часах 12:24. Кстати, реальное время вам однозначно для игры пригодится. Играем сейчас в новую активность на волне под названием «Поймай меня». Игра, напомню, приурочена к масштабному летнему мероприятию, фестивалю «Пойма», который состоится уже в следующие выходные. И прямо сейчас мы разыгрываем для вас классный подарок. Это входные билеты, то самое пригласительное на две персоны. Соответственно, играете сейчас, выигрываете и получаете подарок уже в реальном времени. Значит, смотрите, друзья, как всегда, у нас задание есть в Инстаграме, а ответ будете свой присылать нам в Вайбер. В Инстаграме с самого утра у нас уже крутится давно там видео, на котором изображены разные популярные артисты со словами своих песен. Ваша задача – заскринить экран, картиночку, ту самую артиста, которого я сейчас загадаю в эфире, прислать эту картинку нам на Вайбер по номеру 7071071. И, как говорила, самое главное, чтобы помимо артиста на вашей картинке виднелось реальное имя, реальное время, что вы сейчас играете действительно вот прямо сейчас, а не то, что вы делали какие-то там скрины заранее. Значит, принимать участие могут все желающие. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм «Радио Витебск». Ну и, как уже сказала, просматривайте историю прямо сейчас. Сегодня в этой игре я хочу загадать известного артиста, который очень часто своим творчеством отмечается у нас на волне. Он молодой, талантливый, его любят все. Не так давно, кстати, в августе месяце в Москве, в Лужниках состоялся первый его сольный концерт. Стадион, на самом деле, был заполнен, что неудивительно. В общем, друзья, это действительно Ваня Дмитриенко. И слова у него там будут: «От тебя мурашки по моей спине». Так что я жду ваших картинок в Вайбере. Желаю всем удачи.
0: «Поймай меня, если сможешь». Радио Витебск.

0: и всегда. Поймай меня, если сможешь.
1: Возвращаясь к Ване Дмитриенко, мне кажется, этот человек последние несколько лет вот в прямом смысле слова бомбанул в музыкальном плане, потому что выпустил огромнейшее количество хитов, ну и, мне кажется, количество его фанатов однозначно увеличилось. Значит, есть у нас победительница в Вайбере, она первая заскринила того самого Ваню Дмитриенко, который, кстати, был изображен со своей девушкой Анной Пересильд, дочкой известной актрисы Юлии Пересильд, ну и там, напомню, слова у нас были из песни «От тебя мурашки», «Мурашки по моей спине», композиция, кстати, «Силуэт», их совместная. Ну и самое главное, что время тоже вижу здесь на картинке. Первая оказалась в Вайбере у нас Марина. У Марины номер телефона заканчивается на 1959. Мариночка уже ответила мне только что в Вайбере. Ура! Да, Марин, ура! Действительно, вы счастливица. Следующие выходные однозначно проведете круто, потому что вместе со своим любимым человеком, со своим родственником, либо подружкой сможете посетить масштабное мероприятие «Фестиваль Пойма», так что я вас поздравляю. Кто не выиграл билеты, не расстраивайтесь. Моя коллега Настя Дроздова с вами сегодня обязательно поиграет. Ну и в эту игру мы продолжим играть на следующей неделе и готовиться к летнему фестивалю.
2: В финале лета на фестивале «Пойма».
0: Два дня веселья, музыки и спорта.
2: 28 и 29 августа. «Пойма реки Ведьба», ночной рейд, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
0: «Фестиваль Пойма». Поймаем это лето вместе.
2: Информационный партнер «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко назвал экономику приоритетом в сотрудничестве с Мьянмой. В Литве за 2 года в 2,5 раза выросло число несостоявшихся военных закупок. Изучение искусственного интеллекта будет включено в школьную программу Вьетнама. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: 2029 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ранч премьера.
1: Белорусский исполнитель Лирик пел нам свою песню про кассеты, а мы любимую волну «Радио Витебск» можем слушать через приемники на своих гаджетах, если установить туда приложение «Национальный онлайн-радиоплеер», ну и, конечно же, через умные колонки Алисы. В общем, это вам так, информация к сведению. Выбирайте любой вариант и проводите что будни, что выходные в нашей компании. Мы, на самом деле, будем только рады. Ну и сейчас, как раз-таки на волне, мы будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. На повестке этого солнечного денечка у нас была сегодня композиция под названием «Любовная» от Акмаля, российского певца, музыканта и автора песен. Вы любите этого человека за его вокал, за его творчество. Я уже сегодня говорила, что он не раз приезжал к нам в Витебск на Славянский базар и даже был у нас тут как-то в эфирной студии, по-моему, прошлым летом, давал небольшое интервью. По поводу новинки, песня «Любовная», я думаю, так понятно, что она однозначно про это прекраснейшее чувство. Ну и сегодня все-таки я говорила, что композиция посвящена его жене Александре, так как в свое время жена немножечко приревновала любимого мужа, потому что слушала его песни и все время задавалась вопросом, кому же он их посвящает, потому что там какие-то неоднозначные слова звучат, но тем не менее Акмаль вот решил исправиться в этот раз и для любимой написал композицию, которую мы сейчас с вами вспомним в эфире, а потом пробежимся по тем самым цифрам.
2: По

0: Такую вот новинку мы с вами слушали на старте программы. Напоминаю, «Любовная» называется композиция от Акмаля. А теперь переходим к реальным цифрам. На протяжении 4 часов вы как раз-таки могли проголосовать за бранч-премьеру. И, кстати, результаты у нас вот немножечко, так сказать, изменились. Видимо, после прослушивания напоминаний небольшой новинки в эфире, вы как раз-таки решили проголосовать, что на самом деле радует. 42% решили, что новинка прекрасная. 42% решили, что пойдет. И только 16% выбрали сегодня такой вариант ответа, как «Немой формат». Ну, у нас мнения разделились, но причем разделились они в хорошем смысле. Все выбрали большая часть, так сказать, положительной реакции. У нас, кстати, есть еще сегодня два комментария под постом. Парни нам написали. Один парнишка поставил такой смайлик, который закрывает лицо. Ну, судя по всему, человечку-то не очень понравилось. И я думаю, что как раз-таки он и проголосовал за вариант «Немой формат». А вот второй нам поставил такую ладошку, которая постоянно машет, причем с улыбкой. Поэтому зачтем это за позитивную реакцию. В любом случае, ребят, спасибо вам за то, что голосуете. Отдельное спасибо за то, что пишете и комментарии, и делитесь вот своими эмодзи. Это на самом деле очень-очень приятно. Мы любим от вас обратную связь. Но, тем не менее, с новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже на следующей неделе, потому что сегодня пятница, да и наш музыкальный бранч потихонечку подходит к концу.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на Альфа-банк. .бай и по номеру телефона 198.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

друзья, с огромным удовольствием присоединяюсь к компанию этого голосистого товарища Тедди Свимса. Глядя на часы, долго разглагольствовать не буду, а просто скажу, что наша программа «Музыкальный бранч» на сегодня подошла к концу, так что будем потихонечку прощаться. Всех еще раз поздравляю с пятницей, желаю вам прекрасных летних выходных. Ну и, конечно же, на любимой волне «Радио Витебск» мы с вами встретимся и услышимся уже на следующей неделе. На протяжении 4 часов у микрофона с вами была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Минаун Хлайном. Подробностями делится полперва.
2: Ваше превосходительство, уважаемые представители средств массовой информации, как известно, мы провели с президентом Республики Союза Мьянма господином Минаун Хлайном обстоятельные, насыщенные переговоры по широкому кругу тем. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, и в свою очередь в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС. Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущий, следующие 27 и 28 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. По итогам состоявшихся переговоров также укрепили договорно-правовую базу нашего партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Мы увеличили

0: Лічим числом янманських студентів, обучаючихся в Білорусі по востребованим спеціальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран. Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
1: Минаонхлайн, в свою очередь, заявил, что Мьянма будет прилагать все усилия для развития всестороннего сотрудничества с Беларусью. Особый акцент он сделал на привлекательности Мьянмы для иностранных инвестиций и предложил белорусскому бизнесу возможности финансовых вложений в сферы сельского хозяйства, животноводства и промышленности.
2: Мире.
1: Число планировавшихся, но не состоявшихся закупок вооружений и военной техники в Литве за последние два года увеличилось в 2.5 раза. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Государственную контрольно-ревизионную службу страны. По оценке госконтроля, это связано с финансированием, изменением оборонных приоритетов, задержками в обновлении планов развития военных мощностей, а также чрезмерно длительными согласовательными процедурами. Кроме того, на ситуацию влияет возросший спрос на вооружение и технику на международных рынках. Изучение технологий искусственного интеллекта будет включено в школьную программу Вьетнама. Соответствующее решение утвердило Министерство образования и подготовки кадров страны. Основная часть программы, которую предстоит освоить всем учащимся, будет преподаваться на тематических занятиях. В учебном году на освоение данной программы будет отведено 12 учебных часов. Программа направлена на развитие учащихся компетенции в области искусственного интеллекта и постепенную подготовку кадров, способных адаптироваться к процессам цифровой трансформации общества. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска. Далее о погоде.
2: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, ночью южный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем ожидается ветер южный с переходом на западный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20, местами по западной половине до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, местами будет 10-12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, местами до 27 градусов тепла, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио «Витебск». День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Час по-русски. Ты слушаешь Радио «Витебск».

0: мне головой.
1: Реклама.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витя.

0: Реклама на радио Витебск. Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Воскона Бай и по номеру 7176.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Мьянма договариваются о сотрудничестве в космической сфере. Невозможно открыть окна. Жители Новой Вильнии жалуются на зловоние от свалки коммунальных отходов. В Словакии сильный шторм оставил без электричества тысячи домов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. Час по-русски.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Мьянма заявили о намерениях вместе создать малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли. В рамках официального визита в Минск мьянманского лидера Мин Аун Хлайн по итогам его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко был подписан пакет двусторонних соглашений и меморандумов в различных областях. В их числе меморандума о научно-техническом сотрудничестве между БГУ и космическим агентством Мьянмы. В интересах агентства был подписан меморандум о намерениях по созданию малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщила Белта.
1: В мире.
2: Немецкий политик Сара Вагенкнехт выступила за возвращение к поставкам российского газа и заявила, что министр экономики ФРГ Катерина Райхе должна уйти в отставку из-за низкого уровня заполненности газохранилищ. Об этом сообщает ТАСС. Пустые газохранилища – это провал государства. Министр экономики Райхе несет ответственность за эту катастрофу и поэтому должна уйти в отставку, сказала она. Вагенкнехт обвинила Райхе в бездействии, поскольку еще весной были зафиксированы исторические минимумы. В качестве выхода из ситуации политик предложила немедленно возобновить работу газопровода «Северный поток». Жители восточного района Вильнюса «Новая Вильня» жалуются на горы отходов, из-за которых даже стало невозможно открывать окна, сообщают литовские СМИ. С июля на территорию на улице Промонес в Новой Вильне свозят коммунальные отходы. Горожане жалуются на неприятный запах, загрязнение окружающей среды и отсутствие информации от властей. По словам местных жителей, ранее эта территория не использовалась для складирования коммунальных отходов. В старостве заявили, что это временная мера, вызванная мусорным кризисом в Вильнюсе, и заверили, что все происходит в рамках закона. Сильная шторма, обрушившаяся на Словакию, накануне вызвала масштабное отключение электроэнергии. Сегодня утром на западе страны без электричества оставались около 8600 потребителей, сообщает Билд со ссылкой на местные СМИ. Наиболее серьезная ситуация сложилась в районах Братиславы, а также в городах Нитра и Дунайска-Стреда. Шквальный ветер повредил линии электропередачи и стал причиной многочисленных аварий в электросетях. Восстановительные работы осложняются поваленными деревьями, а в отдельных районах затоплениями и труднодоступными местностью. Аварийные бригады продолжают устранять неисправности.

0: Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем ветер ожидается также южный с переходом на западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20, местами по западной половине до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, местами будет 10-12. 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, местами до 27 градусов тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
4: Радио Витебск. День твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: градус Вити действительно повышается сегодня у нас пятница, и это не то, о чем вы подумали. Я сугубо про термометр, друзья. Говорят, что на выходных нас все-таки порадует тепло. Да, возможно, будут еще и грозы, но это уже совсем другая история. Самое главное, что будет вроде как даже плюс 24. В целом, очень даже неплохо. Наверняка кто-то даже успеет снять плащ и пойти прогуляться в шортах тоже успеет. Ну, в общем-то, если вы уже составили план на выходные, не буду вам ничего туда добавлять, а если пока еще все думаете и думаете, тогда однозначно найдем с вами какое-нибудь интересное решение. Ну а пока предлагаю задержаться на волне радио Витебск. Хорошая компания стартует. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь. Навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Тренды, бренды.
1: Какое классное время, какие замечательные тренды. Вот недавно американец побил мировой рекорд, пробежав трассу с детской коляской. Его, как я понимаю, годовалая дочь на тот момент находилась в коляске, и он пробежал дистанцию в почти 2 километра, точнее 1,6, за 4 минуты 17 секунд и 0,7 секунды. Вот так вот, да, по-моему, очень классный рекорд. Кстати, до этого рекорд составлял тоже 4 минуты, но только там в секундах была небольшая разбежка. 26 и 29 секунды там было. Но не только про это я хотела сказать. Вы видели, что в последнее время творится на детских площадках? Да, действительно, отцов становится гораздо больше. И в некоторых странах даже из-за этого начинают организовывать папские кружки. Я, честно говоря, не помню, в каком конкретно городе активисты, а точнее активные отцы организовали вот такой вот кружок, потому что в какой-то момент они, придя на детскую площадку, поняли, что действительно очень много отцов. И что делать? В таком случае? Ну, конечно, начинать дружить. И все в итоге настолько сильно закрутилось, завертелось, что они создали клуб. Ну, мужчины клуба, это вот все туда. Да, они создали клуб папский и собираются там раз в неделю в определенный день все вместе отправляются на прогулку со своими детьми, без жен. Тех отпускают по каким-то своим делам. Ну и, в общем-то, таким образом проводят время, разговаривают о детях. Как я понимаю, не только потому, что увлечение это, в конце концов, все еще есть, и жизнь она продолжается, но инициатива однозначно шикарная. Такие тренды мы любим.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: начинать. Никаких слез от техно, только если чуть-чуть всплакнуть от хорошей кинокартины. Друзья, скоро организуем. Ну или наоборот, увижу, точнее, ладно, почувствую, возможно, ваши слезы счастья от того, что вы выиграете 2 билета в кино. Ну, по-моему, красота. Что касается еще немного киноконтента, Длинный дубль и Галь Захарова сегодня отвечают за них. Если вдруг давно не могли найти какую-нибудь классную киноновинку, тогда вам однозначно стоит послушать, потому что Галь Захарова знает о новинках из мира кино практически все. Сами в этом убедитесь буквально через пару минут.
1: Витебск. Для тебя и для

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Выдержав продолжительную паузу после окончания первого сезона хоррор-сериала «Оно, добро пожаловать в дыре», HBO официально продлил шоу на второй сезон. Творческим фундаментом служит роман Стивена Кинга «Оно» и его полнометражная экранизация в двух частях. Действие уже вышедших серий разворачивается в несуществующем городе Дерри во вполне реальном штате Мэн, где местные жители вынуждены иметь дело со вселенским злом в виде убийственного клоуна по имени Пеннивайз. Во втором сезоне сюжет перенесут из 1962 года в 1935, в самый разгар Великой депрессии. Центральным событием повествования станет кровавая резня, устроенная бандой Брэдли, группой грабителей банков, которые останавливаются в Дерри, чтобы прикупить амуниции, и сталкиваются с неописуемым ужасом. Билл Скарсгард опять сыграет Пеннивайза. За кадром. Актерский состав шестого сезона сериала «Убийство в одном здании» продолжает расширяться. В качестве приглашенной звезды в комедийном детективе появится Оливия Колман, игравшая в сериалах «Корона», «Секретное вторжение» и «Ночной администратор». События сезона развернутся в Лондоне. В продолжении также сыграют Питер Капальди, Дэвид Теннант, Джоди Уитакер, Мартин Фримен и другие. Роли центральных персонажей по-прежнему исполняют Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес. Комедийный проект выходит на стриминге Hulu. Даты премьеры у шестого сезона «Убийства в одном здании» все еще нет. Длинный дубль. Фильм «Щелкунчик» отснят. О завершении съемок сообщила компания Central Partnership. Картина вдохновлена сказкой Эрнста Гофмана «Щелкунчик» и созданным по ее мотивам балетом Петра Ильича Чайковского. Действие киноленты разворачивается сразу в нескольких мирах. В одном зритель наблюдает за тем, как Петр Ильич создает балет, а в другом оказывается внутри его фантазии, где оживают персонажи сказки Гофмана. События фильма начинаются в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Балерину Марии принимают в труппу театра властный мадам Дроссельмейер, готовящий постановку «Щелкунчика». Здесь, где за блеском сцены скрываются противостояния мира балетной элиты и мира рабочих закулисья, Мари знакомится со свободолюбивым Францем. И когда загадочный мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари с Францем способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр. В сказке снялись Марк Эйдельштейн, София Лапунова, Светлана Ходченкова, Анна Завтур, Тимофей Тимков, Евгений Миронов и другие. Премьера «Щелкунчика» намечена на 1 января 2028 года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио «Витебск».
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Чтобы не возникало сразу никаких вопросов по поводу призов, давайте и расскажу. На кону два билета в кино. Вы сами выбираете кинотеатр, сами выбираете любую киноленту и сами выбираете время, потому что нет, ничего не прописано на билетах. Это специально для тех, кто, возможно, потом планирует задавать вопросы. Все, на эти я ответила. Вот и вы, пожалуйста, ответьте на мой достаточно скромный сегодня вопрос. Ну а что, сегодня пятница, и сегодня хочется немножечко выдохнуть, забыть обо всех сложностях и насладиться тем, что есть сейчас. Так вот, друзья, на волне радио Витебск вот этот невероятный аттракцион. Вы можете выиграть билет, как я уже и сказала. Самое главное сейчас запомнить еще кое-что. Номер. Номер Вайбера 707-1071, потому что именно в этом мессенджере я буду ждать верный ответ от тех, кто сегодня готов постараться. Что касается цитаты, классика. Цитату я выбираю из фильма. Очень редко бывают книги, но, знаете, бывает такое часто, что есть книга потом, по которой снимают фильмы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, сегодня я даже скажу произведение. Да, пятница. «Волшебник страны Оз». И цитата следующая. «Нет ничего лучше, чем быть...» И многоточие. Вам остается написать лишь одно слово. Не нужно мне писать целиком эту цитату. Просто напишите, какое слово заканчивает эту фразу. «Нет ничего лучше, чем быть...» Кем, как, где? Вот на этот вопрос, пожалуйста, и ответьте в Вайбере. Буду ждать ваши СМС.

Так, ну что, есть, кстати говоря, разные ответы, но я все зачитаю, и, честно говоря, это было достаточно ожидаемо, потому что так и хочется стать автором хотя бы на несколько секунд и дописать что-то свое, что сейчас прямо на сердце лежит. Но, знаете, не всегда это выигрышный вариант, но, тем не менее, спасибо вам за то, что вы сегодня так откровенны, ну или, честно говоря, фраза действительно такая своеобразная, и так хочется ее дополнить словом «собой», то есть звучала бы она так: «Нет ничего лучше, чем быть собой». Но, друзья, это неверный вариант цитаты, к сожалению. Он напрашивается, но нет, это не точная цитата. Между прочим, действительно, фраза, настоящая фраза звучит следующим образом: «Нет ничего лучше, чем быть дома». Эту фразу произнесла Дороти в фильме, когда она вернулась к своей тете М. Да, действительно, и было такое. Ну, в общем, давайте переходить к самому главному. Наверняка к тому, чего ждут девчонки и парни, которые сегодня так активно участвовали и боролись за билет в кино. Но сегодня, к сожалению, буду поздравлять только одного человека. Зовут девушку Людмила. Людмила, поздравляю вас. Номер ваш 685. Это последние его цифры. Лайк поставила, чтобы вы знали, о ком конкретно я говорю. Действительно, вот такая сегодня пятничная фраза. Нет ничего лучше, чем быть дома. Специально для тех, кто, возможно, уже немножко выбивается из графика и опять пытается закрыть сразу все рабочие дела за один день. Но, может быть, действительно, лучше немножечко остыть, отдохнуть и уже отправиться, ну, как минимум, на прогулку. Друзья, естественно, в значит, я вас не оставлю. Оставлю вам классный трек для того, чтобы вдохновиться. Ну, а дальше будут еще игры, так что не переживайте.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Всем привет. Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Вот действительно девушка написала правду. Мари Краймбрери живет сегодня свой лучший день. Свой лучший день рождения этой прекрасной, невероятной, талантливой девушке. Исполнилось сегодня 34 года. И все есть, и семья, и карьера, и самое главное, любимое дело.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
5: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
6: Я все оплатил. Это все теперь наше.
5: Наше все?
6: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
8: Не упусти самое важное! Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ну что ж, последние секундочки этого часа остались. Наверняка кто-то мечтал о них с самого утра. Да, действительно, друзья, всем хорошей дороги. Ну а тем, кто уже выехал, важная информация. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруси, Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам. А за новостями к Татьяне Белоголовке в начало следующего часа.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Посольство Мьянмы в Беларуси открылось в Минске, передает Белта. Как отметил на церемонии министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, открытие посольства знаменует переход отношений Минска и НЕПИДО на новый уровень. Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого, подчеркнул он. Глава МИД констатировал, что открытие посольства Мьянмы в Беларуси является выполнением договоренности, достигнутых президентами двух стран, а также важным шагом, который на практике будет содействовать реализации всех направлений двустороннего сотрудничества. Уголовное дело Александра Буглая, 1910 года рождения, умершего в 1990 году и обвиняемого в геноциде белорусского народа, Верховный суд начнет рассматривать 7 сентября, сообщает Белта. Во время предварительного расследования установлено 29 эпизодов преступной деятельности пособника нацистов, в том числе умышленное лишение жизни не менее 174 человек, включая 27 детей, заведомо престарелых, а также уничтожение деревень на территории Гомельской, Могилевской, Минской областей. Уголовное дело в отношении Буглая состоит из 68 томов, по нему проходит 15 свидетелей. В истории Беларуси это 8-е направленное в суд уголовное дело в отношении нацистов и их пособников.
0: В мире.
1: Польша намерена увеличить расходы на оборону в следующем году до 5% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщает газета «Выборча». Открывая заседание Кабмина, посвященное разработке проекта бюджета на следующий год, Туск назвал ситуацию в Польше объективно сложной. По его словам, у Варшавы есть приоритеты, требующие больших затрат. Прежде всего, безопасность. 5% из бюджета на оборону – это в среднем в 2 раза выше, чем у других членов НАТО, сказал Туск. На текущий год власти Польши также выделили на оборону рекордную сумму в 200 миллиардов злотых, или 4,8% ВВП.
0: В Беларуси.
1: Уникальный реликтовый мох обнаружили ученые в Беловежской пуще. Информация об этом появилась на сайте национального парка. Как сообщается, в ходе целенаправленных полевых исследований сотрудникам Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук был обнаружен уникальный реликтовый мох антитрихия повислая. Отмечается, что произрастание этого вида мха на территории современной Беларуси подтверждено впервые в истории. В научных архивах есть лишь 2 упоминания растений, датированные концом 19-го, началом 20 века. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем южный с переходом на западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20, местами по западной половине до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, местами будет 10-12. 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, местами до 27 градусов тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: последнее время через переписку мы все чаще и чаще общаемся. И согласитесь, что иногда наши мессенджеры могут сказать о нас немножечко больше, чем мы думаем, если честно. Так вот, исследования проводили, и проанализировав огромное количество всевозможных переписок, естественно, разрешение было дано на это исследование, выяснили, какие эмодзи чаще всего мы с вами используем. Не поверите, на первом месте смайлик со слезами, то есть тот самый плачущий смайлик. Но подождите, не только об этом я хотела сказать. Я хотела еще упомянуть, какой же смайлик стоит на втором месте. Сразу за ним идет смайлик смеющийся, смеющийся до слез. И после этого мы все действительно пытаемся написать в резюме, что мы стрессоустойчивые. Да у нас же эмоциональные качели даже здесь, даже в сообщениях. Друзья, давайте будем честны друг с другом и с работодателями. Ну а что касается писем, то ваши мессенджеры и наши мессенджеры однозначно пригодятся сегодня вечером, потому что хорошая компания продолжается. У нас еще игры, у нас еще интерактивные рубрики, у нас еще музыкальный агент. В общем, планов хоть отбавляй.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: «Ника, давайте экономить вместе».
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
4: Карта «Халва» теперь на «Вайлдберрис» со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
3: Все, ты знаешь, что делать.
4: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: «Черная пятница» с картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон в Белмаркет». Только с 21 по 23 августа. Кофемолотый «Арома Голд Крема» 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия» 11,99 за 760 миллилитров.
7: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
6: Подробности на Гиппо. Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Ну что, здесь могла бы петь какая-нибудь песня «Мне пора домой» или что-нибудь еще. На самом деле много достаточно таких композиций есть. Но прежде, чем начнется ликование, вот это всеобщее, на тему того, что рабочая неделя завершена, давайте расскажу, что происходит прямо сейчас на дорогах нашего города. На самом деле есть чем поделиться. Есть ситуация, которая, ну, не совсем стандартна для обычного дня. У нас ДТП на Московском проспекте, как раз-таки в районе 19-го дома корпуса. Один в среднем ряду. Вот буквально 5 минут назад появилась новость, и я вижу, что там уже огромная пробка, поэтому, друзья, не имейте в виду и имейте терпение в связи с этим. Наверняка в скором времени все это решится. Если вдруг вы оказались совсем-совсем рядом, то помогите, пожалуйста, если действительно требуется помощь. Что касается других улиц на нашей карте, то, естественно, у нас есть и проспект Фрунзе, и улица Замковая, и улица Ленина. Вот этот крестик на карте у нас сегодня пылает красным цветом. Это означает, что там достаточно много машин, и сегодня также достаточно много автомобилей на проспекте Строителей, особенно по правой полосе. Все те, кто двигаются в сторону проспекта Черняховского, да, действительно, вам придется немножечко постоять. Но, скорее всего, не займет это слишком много времени. Точечно на улице Воинов-Интернационалистов есть сегодня пробки. Также на проспекте Строителей перед проспектом Победы. Ну, а что касается всех остальных локаций, то здесь по стандарту. Арту Кировский мост, мост Блохина и, естественно, улица Герцена уже начинает заполняться авто. Ну, а мы с вами, я надеюсь, тоже успеем немножечко подсобраться, помиргать, отчитаться об этом в Вайбере по номеру 707-1071. Фотографии супер, приветствуется, очень люблю фотографии. Если вы просто напишите, где конкретно отмиргали, тоже отлично. Передадите привет коротко, то я обязательно передам. Все это в Вайбере, еще раз дублирую по номеру 707-1071, но, естественно, все по команде Мирк. 1, 2, 3. Мирк!
0: Хорошая дорога в

0: Ну все, друзья, пусть песня еще не доиграла, но я уже готова рассказывать, где сегодня кто был замечен, кто отписался откуда. Вот, например, Станислав написал, что уже практически дома на улице Баграмяна отмиргался. Вам большой-большой привет, Станислав. Кстати, как я понимаю, не он один уже двигается куда-то в сторону дома, либо за пределы города в целом, потому что есть у нас еще один привет. Маришка прислала привет с Московского проспекта. Вот как раз-таки говорит, выезжаю за пределы нашего любимого Витебска. Пожелайте нам хорошей дороги. Хорошей дороги, хорошей дороги. Что касается еще одного сообщения, то есть у нас и еще один человечек, Максим, на Зеленогорской улице. Всем привет, пишет он. Ну что же, вам тоже большие-большие привет и отличных выходных. И, конечно, не обойдемся сегодня без проспекта Фрунзе. Там отмергался Вовка. Говорит, своих не заметил, но вот тем не менее. Есть также Миркт Елены от черного Hyundai 1090. На Титова своих не заметили. Привет любимому мужу Андрею. Взаимно, Елена, вам тоже большие-большие приветы. Михаил написался, и я миргаю московский 130 материк. Миша, вам тоже большие-большие приветы и хорошего вечера.
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: В магазинах «Ника» уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
6: В магазинах «Ника». Чай «Гринфилд» «Голден Цейлон» 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое «Брест-Литовск» пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
7: «Ника». Давайте экономить вместе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: в скором времени устроим свою вечеринку. Если вам недостаточно драйва в жизни, тогда можно пощекотать нервишки и, конечно, добавить немного адреналина. Уже после середины новостей часа от Татьяны Белоголовкиной, буквально спустя один трек, случится самая жаркая игра этого лета. Будем разыгрывать билеты на музыкальный фестиваль. Все те, кто давно к этому готовился и выжидал время, вы своего практически добились. Остается совсем чуть-чуть.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Дни Витебской области пройдут в Пскове 28 и 29 августа. Областная конференция работников образования и науки состоялась в ВГУ Машерова. Более 15 тонн лома цветного металла пытался незаконно вывести из страны житель Орши. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08, 29-829-47-68.

0: Francisco. В финале лета на фестивале «Пойма».
1: Два дня веселья, музыки и спорта.
0: 28 и 29 августа. «Пойма реки Ведьба», ночной рейп, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
1: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
0: Информационный партнер «Радио Витебск».
2: «Поймай меня, если сможешь».
3: Постараюсь максимально понятно разъяснить правила игры. Друзья, все, что вам нужно сейчас, это немножечко терпения, успокоить нервишки и зайти в наш Инстаграм. Потому что именно там есть то самое видео, которое вам необходимо в этой игре. Я надеюсь, что вы уже набрали Радио Витебск в Инстаграм и уже просматриваете сторис. Если да, тогда среди них есть то самое видео, в котором быстро-быстро бегают фразы из некоторых песен с артистами, которые их исполняют. Все, что вам прямо сейчас необходимо, это услышать, какого артиста я вам сейчас загадаю, сделать скрин этого артиста с его строчками и отправить в Viber по номеру 707-1-071. Самое главное, чтобы было видно циферблат, чтобы было видно актуальное время. Если сможете соблюсти все эти условия, опередив соперников, милости просим, целых 2 билета достанется вам на разрывной фестиваль «Пойма». Электронная музыка, световое шоу, невероятные спортивные события и классное комьюнити. Все это ждет вас абсолютно бесплатно 28 и 29 числа. Будем закрывать лето, как полагается. Ну а что касается сегодняшнего артиста, а точнее артистки и строчки, которую необходимо найти в видео в нашем Инстаграме, то звучит оно так. «Лето взяло в руки краски». Группа «Чили» когда-то, помните, исполнила эту песню. Так вот, пришло время вам взять в руки телефон и сделать скрин этой фразы в видео, которое загружено в сторис в Инстаграм. И все, жду в Вайбере по номеру 707-1-071.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Дети в очередной раз убеждаются, что победа достается тем, кто, во-первых, в нее верит, верит в себя и, самое главное, прикладывает усилия. И эти все слова можно сказать о нашем сегодняшнем победителе. Побеждает Андрей! Все эти аплодисменты в вашу честь. Андрей, спасибо вам большое. Номер 414. Здесь лайкаю ваше сообщение. Все как и полагается. Время есть. Солистка группы «Чили» есть. Ирина Забияка. И самая главная строчка «Лето взяла в руки краски». Все, больше ничего не нужно. Всем остальным тоже спасибо большое за участие. Но, к сожалению, вас опередили. Но ничего, будет еще и следующая неделя. Специально для тех, кто будет готов отрываться. Друзья, но мы, кстати, тоже здесь не будем сидеть сложив ручки аккуратненько. Естественно, мы будем отжигать по полной, потому что сегодня пятница, в том числе и на волне радио Витебск.
0: «Поймай меня, если сможешь».
2: Реклама на радио Витебск.
3: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на «Вайлдберрис» со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
6: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони. 7043.
8: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Знаете, есть такая категория людей, которым обязательно нужна цель, чтобы выбраться из дома. Потому что просто так ходить без причины или куда-то ехать, нет, это точно не их вариант. Как раз для вас, друзья, рассказываю. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Урше и Кубовского 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петрося Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая дорога в хорошей компании.
2: С вами группа «Добро». Вы слушаете радио «Витебск». Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

признаются в том, что домой не хотят, мне кажется, кто-то прям жаждет этого мгновения. Если вдруг вы как раз собираетесь отправиться со своих рабочих мест куда-нибудь по своим делам, тогда я вас поздравляю и желаю вам хорошего пути. Ну а всем тем, кто пока еще не может покинуть свое рабочее место, тем остальным, друзья, я ничего не желаю. Я просто говорю, что поставили классную музыку и здесь, и еще в следующем часу. Кстати, в начале следующего часа Татьяна Белоголовкина и ее выпуск новостей.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Дни Витебской области пройдут в Пскове 28 и 29 августа. Основные мероприятия деловой и культурной программы намечены на пятницу 28 числа. С самого утра в Финском парке Пскова развернется выставка продажи импортозамещающей продукции ведущих предприятий Витебщины. Уже известно, что прилавки наполнятся новинками, популярными в родной стране и за рубежом товарами от производителей мясной и молочной продукции, кондитерских изделий. Запланировано подписание двусторонних документов, включая план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Псковской области и Витебским облисполкомом. В Витебе переговоры проведут представители предприятий пищевой и легкой промышленности, деревообработки и других отраслей. Об уникальных направлениях и маршрутах расскажут туристические информационные центры. Областная конференция работников образования и науки состоялась в ЭГУ имени Машерова. По традиции, это и подведение итогов того, что сделано, и постановка задач на новый учебный год, чествование ветеранов и лучших работников отрасли, пишут «Витебские вести». Перед началом конференции развернула свою работу выставка презентации учреждений образования области. Педагогическое сообщество Витебщины всегда отличалось инновациями, стремлением идти вперед, отметила замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая. Те результаты работы, которые представлены на выставке, это подтверждают. Зампредседатель облисполкома Алексей Гуйда сделал акцент на развитии профориентационной работы, развитию профессионально-технического образования, закреплению молодых кадров. В область прибыли 530 молодых специалистов. Они распределены и прибыли на рабочие места, сказал он. Наша задача – создать им комфортные условия для жизни и работы. Милиционеры Минской области остановили на трассе грузовик под управлением 23-летнего жителя Орши. В ходе осмотра полуприцепа было обнаружено более 15 тонн лома цвет мета на общую сумму около 50 тысяч рублей без сопроводительных документов. Водитель признался, что перевозил груз из Беларуси в соседнюю страну за денежное вознаграждение и общался с заказчиком в закрытых чатах мессенджера. В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Республики Беларусь лома и отходов черных и цветных металлов. Ему грозит крупный штраф и конфискация предмета правонарушения. Правоохранители обращаются к гражданам, если вам стало известно о фактах незаконного сбора и скупки металлов, а также о подозрительных грузоперевозках, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД. Мы всегда рядом. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погоду ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем южный с переходом на западный 5-10 во многих районах с порывами до 15-20 местами по западной половине до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18 местами будет 10-12

0: градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, местами до 27 градусов тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск. Чпок.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Расскажу вам историю о том, как в Челябинской области однажды открыли кофейню с названием Love. Да, немножечко про любовь поговорим, но потом, собственно, вступил в силу закон, да, в котором запрещается называть английскими словами всевозможные организации. И, в общем-то, решил владелец этой кофейни под названием Love не заморачиваться. И просто перевернул буквы, и теперь в Челябинской области есть кофейня Олег. Да, вот так вот тоже случается. Почему бы не это коротко про то, что нас не может ничто сломать, мы можем только адаптироваться. Иногда получаются вот такие вот комичные истории. Надеюсь, что у вас, друзья, все отлично. Мы продолжаем хорошую компанию. Отличная музыка здесь ее полным-полно. На протяжении еще как минимум пары часов будем с вами наслаждаться сегодняшним вечером. Поэтому желаю, чтобы он у всех был таким, и передаю приветы.
1: В хорошей

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Найдена работа мечты. Правда, добираться до нее будет сложновато, потому что находится она в Китае. Что нужно делать? Смотреть на облака за почти 9 тысяч долларов. Как вам вот такая ежемесячная зарплатка? Мне кажется, скромненько, но со вкусом. Очень даже неплохо. Что еще? Но на самом деле немножечко хитрее, чем кажется эта вакансия. Действительно, там проходил какой-то невероятный отбор. Уже нашли этого человека. Это оказалась девушка. Ее взяли, действительно, в итоге за месяц ей заплатили такую сумму, но при этом она вставала в 5 утра и ходила снимать облака. Все это фиксировать на камеру, делала фотографии, делала видео с разных ракурсов, гор, облаков и так далее, и так далее, и так далее. А потом она занималась обработкой этого материала, и вот, собственно, за это она и получила деньги. А еще научилась управлять дронами, насколько я помню, заниматься цветокоррекцией и так далее, и так далее, и так далее. Рассказала, что очень даже неплохо прокачала свои скиллы. Но знаете, учитывая, что она это делала практически в одиночестве, то есть никого особенно рядом и не было, то даже, наверное, и дзен какой-то можно было словить и насладиться этим моментом, если действительно такое кому-то нравится. Но зарплата, конечно, приличная, хотя и работа интересная. В общем, ой, ладно, что уж говорить, когда не о чем говорить. Просто стоит знать, если вдруг вам в голову приходит какая-то идея о том, что, ой, как я бы хотела работать, вот, например, на такой работе. Подумайте еще раз, возможно, она уже существует.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
0: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
4: «Ника», давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусская федерация футбола подвела итоги 18-го тура национального чемпионата. Лучшим игроком признан опытный нападающий Гомеля Денис Лаптев. В победном поединке с новополским «Нафтаном» он был настоящим лидером своей команды, оформив голевой дубль. Гомельчане в итоге выиграли у аутсайдеров сухим счетом 6-0 и, набрав 29 очков, поднялись на пятое место в турнирной таблице. Автором самого красивого гола стал форвард Гродненского «Немана» Павел Савицкий. В самой концовке домашней игры с футболистами Минска Савицкий эффектным ударом забил победный мяч 2-1. Программу 19-го тура открывают футболисты Минска и Витебска. Игра проходит в эти минуты в столице. Прямую трансляцию ведет телеканал «Беларусь-5». Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу с первого места в группе вышла в плей-офф отборочного турнира на чемпионаты Европы Ю-20 будущего года, передает Белта. В третьем и заключительном матче группового этапа наши девушки разобрались со сверстницами из Румынии 3-0. Белоруски набрали максимально возможные 9 очков. Ранее наши волейболистки победили команды Боснии и Герцеговины 3-0, Северной Македонии 3-0. Завтра в полуфинале сборная Беларуси встретится со спортсменками из Сербии. Вторую пару составили команды России и Румынии. Столичное «Динамо» провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону континентальной хоккейной лиги, сообщает Белта. Сегодня подопечные Сергея Брылина на Олимпик-арене принимали «Адмирал». Клуб из Владивостока несколько дней назад стал обладателем Кубка Минска, а в июле одержал 3 победы в 3 матчах с командами белорусской экстралиги. Сегодня моряки потерпели первую неудачу в межсезонье, причем в сухую. «Зубры» поразили ворота белоруса Ивана Кульбакова по 2 раза в первом и втором периодах. Итоговый счет 4-0. И на этом у меня все. О спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: трек абсолютно каждого человека, который отправляется в свои выходные. Друзья, побольше свободы, побольше приятных решений. И, кстати, побольше таких партнеров, как у нас. Вечернее шоу, компания «Автосеть», шины и диски, большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки, 57.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания. Радио Витебск.

0: Ваш гороскоп практически здесь. Остается немножечко подождать, и скоро вы узнаете, что же вам приготовили звезды. Ну или наоборот, может быть, лучше подальше отойти от кого-то или от чего-то.
1: Реклама на радио Витебск.

0: до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон.

0: 1 килограмм. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
4: Наконец добрались и до любви, ну а о чем еще говорить в эту пятницу? Тем более, когда впереди выходные, так чуть не сорвалось с языка большие выходные, но нет, выходные стандартные, хотя, знаете, если заниматься какими-то непривычными для себя делами, можно, конечно, их как будто бы сделать немножечко длиннее, ну, по крайней мере, по ощущениям. Что касается любовного гороскопа, то здесь тянуть не буду, давайте сразу начнем. Овны, чего ждать вам? Возможно, приятные знакомства и, скорее всего, состоятся они в каких-то необычных обстоятельствах. И именно поэтому произведут на вас особенно сильное впечатление. Тельцы, к вечеру появится отличная возможность уладить конфликты, если вдруг они случались с вами за последнее время. Самое главное здесь, конечно, взять инициативу на себя и вспомнить о том, что вы мудрый взрослый человек. Близнецы. Дальше пары, которые сложились недавно, получат шанс лучше узнать друг друга благодаря новым обстоятельствам. Говорите открыто о том, что для вас важно, и внимательно слушайте ответ. Тогда отношения смогут перейти на более серьезный и значимый для обоих уровень. Раки. Желание сменить обстановку стоит превратить в конкретное приглашение. Куда-нибудь сходить или съездить вдвоем. Поделитесь и с необычной идеей для свидания. Совместно выбранный план подарит вам обоим приятные впечатления. Львы. Тем, кто давно вместе, полезно придумать какое-нибудь интересное общее дело или обсудить планы, которые хочется осуществить вдвоем. Совместная цель поможет оставить недавние разногласия позади и по-новому взглянуть на партнера. И самое главное – вновь почувствовать уверенность в своем выборе. Девы, сегодня вечернее светское мероприятие может подарить новое знакомство, ведь ваше обаяние будет заметнее обычного. Если кто-то захочет продолжить беседу в неформальной обстановке, прислушайтесь к себе. Интуиция подскажет, стоит ли соглашаться. Весы, вы следующие. Кстати, новости могут сегодня неожиданно вас застать врасплох. Может быть, даже будут какие-то разочарования в партнере или партнера в ваш адрес. Но не огорчайтесь. Самое главное, если вдруг почувствуете нечто подобное, сразу же пресеките это и скажите: «Да все будет хорошо. Ты меня любишь, и я тебя люблю. Вот так дальше жить и будем». Скорпионы, в личных вопросах интуиция точно подскажет, кому можно довериться и как лучше проявить симпатию. Шанс на примирение появится у тех, кто сожалел о недавней ссоре, а прежнюю близкую связь тоже можно восстановить. Достаточно небольшого первого шага, например, короткого доброжелательного сообщения. Стрельцы, примерно к вечеру новым парам станет немножечко труднее находить верный тон, хотя в давних союзах гармония, наоборот, сохранится. Если недопонимание все же возникнет, проявите терпение и уступчивость, тогда спор удастся быстро прекратить. Козероги, как у вас сегодня вечером обстоят дела? Вам, кстати, полезно выбраться в какое-нибудь необычное место и ненадолго сменить привычную обстановку. Пригласите партнера составить вам компанию, новые впечатления сделают время вдвоем особенно приятным и освежат общение. Водолеи, если вы давно в паре и ждете приятные сюрпризы со стороны любимого человека, то знайте, не исключены необычные предложения, неожиданный подарок или даже теплый знак внимания. Искренняя благодарность поможет разделить радость этого момента. И, наконец, рыбы. Начавшиеся сегодня отношения способны развиваться быстрее, чем вы привыкли, и сначала такой темп приведет вас в растерянность. Не делайте поспешных выводов из первой реакции. Прислушайтесь к себе. Может оказаться, что стремительное сближение вам вполне по душе.
3: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс» 7043. Звони.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Наш с вами самолет практически загружен. Остается дождаться двух финальных пассажиров. И после этого мы сразу идем на взлет, друзья. На взлет и отправляемся в сторону музыкального агента. Вот такой вот остров, где у нас и приветы, и поздравления, и музыкальные заявки. Все однозначно будет. Но прежде, коротко о пассажирах, которые прямо сейчас я предлагаю запустить в нашу машину. Друзья, я думаю, эту девушку вы отлично знаете. И причем стали ее узнавать где-то в 2000 седьмом или, может быть, даже девятом году, потому что именно тогда она плавила танцполы своими невероятными ритмами. Румынка Инна.

Интересно, какие ощущения или воспоминания она вызывает у вас, но у меня однозначно их достаточно много. Так что, друзья, если вдруг ход от Инны вам сегодня заходит, тогда красное сердце в Вайбер, пожалуйста, забрасывайте мне, я буду понимать, что мы будем слушать именно эту композицию. Ну, а если все-таки это не совсем про вас, тогда есть второй вариант, и тут уже крепкое мужское плечо. Ну, только из 2006-го, по-моему, он на 3 года опередил Инну с этим хитом. Ну и, собственно говоря, делал практически то же самое, я имею в виду, рвал танцполы.

0: Симпатичный сладкоголосый Тарган, пожалуйста, тоже на ваш суд выношу. Кстати, если что, за парня можно голосовать черным сердцем, но и здесь все достаточно просто запутаться, честно говоря, даже сложновато будет, потому что за Инну красная, за Таркана черная. Ну и далее по курсу музыкальный агент. Кстати, номер все тот же, 707-1071 для Вайбера и для Телеграма. Буду ждать ваши письма и начну все озвучивать уже в следующем часу.
1: Хорошая компания. Лучше, чем обычно.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил Мирзу Фахрулла Ислама Алмгира с победой на выборах президента Бангладеш, сообщили пресс-службе белорусского лидера. Беларусь и Бангладеш всегда были и остаются дружественными странами, ориентированными на развитие конструктивного двустороннего диалога, говорится в послании. Минск выразил готовность к активизации взаимодействия с Дакой и выводу двусторонних отношений на более высокий уровень. Глава белорусского государство рассчитывает на поддержку избранного президента в совместной работе по расширению связи во всех отраслях. Александр Лукашенко пожелал Мирзе Фахруллу Исламу Алмгиру многочисленных успехов и достижений на ответственном государственном посту.
0: Экономика.
1: Беларусь Кали с деловым визитом посетила делегация предпринимателей из Мьянмы, сообщает Белта. Делегация с интересом ознакомилась с историей становления предприятия, условиями труда шахтеров и ключевыми этапами развития калийной промышленности страны. Особое внимание было уделено технологическим процессом. Представители Мьянмы также посетили обогатительную фабрику, где увидели весь цикл переработки калийной соли. Визит направлен на укрепление двусторонних отношений, а также изучение экспортных возможностей белорусских производителей.
0: Мире.
1: Неизвестный с мачете проник в одну из школ в шведском муниципалитете Фагерста и ранил нескольких человек, сообщает Белта. По информации местных СМИ, подозреваемого уже задержали. В этом районе проводится операция. Это все, что мы можем сказать на данный момент, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь полиции Фагерста. На месте происшествия находятся машины скорой помощи, полиция и полицейский вертолет. В связи с произошедшим несколько школ отменили занятия. Злоумышленники прорыли тоннели к ювелирным магазинам Лондона и украли драгоценности на сумму 955 тысяч долларов, сообщает ТАСС. Троих преступников удалось задержать 17 июля. Двое из них были задержаны на месте ограбления в районе Тутинг на юге Лондона. Третий мужчина в лондонском аэропорту Станстед во время попытки бегства в Ирландию, сообщила подробности полиция британской столицы. На заседании Королевского суда города Кингстон все трое признали свою вину. На их счету серия ограблений в Лондоне с мая по июль. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем южный с переходом на западный 5-10 во многих районах с порывами до 15-20 местами по западной половине до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18 местами будет 10-12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, местами до 27 градусов тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Ну что ж, приступаем к самому интересному, к самому приятному. Музыкальный агент на волне радио Витебск стартует, и на протяжении часа я буду здесь передавать ваши приветы, возможно, кому-то отправлять комплименты, воздушные поцелуи, может быть, просто какие-то приятные строчки о том, что так жди нас, я сейчас приеду, или шашлыки вкусные, или выходные зачетные, или еще что-нибудь. Друзья, в общем, все на ваш выбор. Самое главное, не забывайте, я буду ждать ваши сообщения в Вайбере и в Телеграме по номеру 7071071 через 29. А также буду ждать ваши приветы и поздравления в группе «Радио Витебск ВКонтакте». Что сегодня отмечаем? Отмечаем день ежевики. Но тут понятно, как важно отметить. День сбора диких трав. Это тоже что-то немножечко на мистическом. И есть еще день поэта. Вот она, красота! Можно перечитать, а можно вспомнить про то, что вы писали, как какой-нибудь своей первой любви в тетрадку, в каком-нибудь там классе. Не почувствовать себя действительно тем самым творческим человечком. Что касается еще одного приятного повода, день без косметики и макияжа. Ох, девчонки поймут, как же можно круто это отметить, сделать масочку, сказать, все, больше никуда не поеду, сегодня будет вечер для себя. Так, ну и, пожалуй, на этом я остановлюсь, потому что я более чем уверена, что у вас достаточно всевозможных приятных поводов, по которым вы можете сюда писать и даже музыку заказывать. Что касается музыки, которую сегодня будем слушать на старте, ну, в целом были близки, если честно, один кандидат к другому по результатам, но тем не менее, буквально на пару позиций вырвалась вперед девушка. Ну, как говорится, дамы вперед, будем слушать ход.

0: Музыкальный агент.
1: Ну все, сообщения полетели. Давайте-ка сейчас будем знакомиться поближе с кем-то. Вот я вижу, например, Катерину. Мне кажется, вот с этой девушкой мы пока еще не знакомы. Но все впереди. Огромный и самый душевный привет она передает. Он летит любимым родителям, маме Оле и папе Саше от детей. Спасибо за вашу бесконечную заботу, мудрость и тепло. Желаем вам крепчайшего здоровья, гармонии. И пусть каждый день приносит только радость. Вы наш главный пример во всем, пишет девушка. Мне кажется, родителям прямо сейчас было приятно слышать эти строчки, потому что нет ничего важнее, когда вот такие признания летят от их детей. Кстати, есть у нас еще и Надя, которая передает привет подружке Красильниковой Дашеньке. Дальше все по классике. Деревни шашлык ждут. Давай быстрей. Всем хорошего вечера в деревне Каковчина. Ну что ж, девчонки, надеюсь, что у вас будут суперские выходные. Если что, присылайте в понедельник фотки. Посмотрим вместе, поделитесь впечатлениями. Кстати, есть еще Таня, которая сегодня любимому родному мужу Виталику передает большой-большой привет. А также деткам Роме и Кристине. Я вас обожаю. Приятного всем отдыха. Ну а что касается музыкальной заявки, то тут, конечно, придется немножечко подождать. Потому что не сразу я смогу, наверное, найти ту самую музыкальную заявку. Хотя, если вам не принципиальна песня, то, может быть, сейчас мы и найдем что-нибудь интереснее. А, кстати, по-моему же у них с Сергеем Лазаревым, да, была какая-то интересная музыкальная вещица. Вот давайте ее и послушаем.
0: Музыкальный

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
5: Ленина, 62.
6: Черная пятница! С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема» 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия» 11,99 за 760 миллилитров.
7: Выгодно с «Гиппо» и «Белмаркет».
6: Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
9: Музыкальный агент.
10: Ну что, еще немножечко, еще чуть-чуть потусуемся здесь на волне Радио Витебск и будем создавать здесь классное настроение, которое плавно будет перетекать в выходные. Хотя для кого-то наверняка они стартовали еще, ну, как минимум пару часов назад. Давайте узнаем, действительно ли это так. Например, Алиса передает сегодня привет Амине и Ярославу. Спасибо большое. И все. Ну что ж, Алиса, вам я тоже передаю привет. Я надеюсь, что ваши ребята, которым вы адресовали вашу весточку, тоже услышали и тоже немножко порадовались. Кстати, есть у нас еще Любовь Михайловна, которая передает огромный сердечный привет родному внуку Андрейке, желает ему уютного вечера, отличного самочувствия, а также быть всегда бодрым, веселым, чтобы радость находилась в мелочах. Верь в лучшее, наслаждайся жизнью. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю, бабуля Люба. Ну и не обойдется без парней. Передаем привет экспедитору Роману. Не грусти, скоро будем видеть. Пишет Сава.
9: Музыкальный агент.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Давай на самый верх пойдем.
2: Во что верите вы сегодняшним вечером, вы тоже можете смело написать. Но, возможно, не композицию музыкальную, но как минимум сообщение. Буду ждать вас в Вайбере и в Телеграме по номеру 7071071, либо в группе «Радио Витебск ВКонтакте».
3: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Банк развития Беларуси и Минфин Мьянмы заключили базовое кредитное соглашение. В Молдове с 1 сентября повышают на 41% тариф на газ для бытовых потребителей. Конверт с оригинальной маркой к 35-летию СНГ выпустят в Беларуси в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.

0: агент.
1: Так, ну вот и полчаса, друзья, прошло. Не то чтобы я веду обратный отчет, но, знаете, действительно хочется просто напомнить вам о том, что время, оно идет, да, и если вдруг кто-то тратит его на то, чтобы сомневаться, то оно, собственно говоря, исчезнет сквозь пальцы. Но я надеюсь, что это не ваша история, поэтому давайте зачитывать пока то, что есть, а дальше жду добавку. Есть у нас здесь Татьяна, которая передает: «Зая, я тебя сильно люблю, угадай, кто». Музыкальная заявочка здесь тоже имеется, но об этом чуть позже. А пока переключаюсь на Ярика, который сегодня передает, как я понимаю, привет абсолютно всем. Что касается музыкальной заявки, к сожалению, такого у нас нет. Есть у нас еще одно сообщение от Нади. Привет Щербакову Павлу, Яську Егору и Машуне. Отлично провели лето. А дальше всем хорошей учебы. Люблю вас. Ну и что касается музыкальной заявки, стартуем. Отправляемся в путь на малиновой ладе.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Музыкальный агент по-прежнему на связи. Здесь я буду до 20.00, но лучше всего, конечно, присылать сообщение до 19.54. Давайте вот так. Потому что, ну, а вдруг всякое бывает, и я знаю, что вы расстраиваетесь, когда присылаете сообщение в самый последний момент, а я уже к тому времени успею закрыть программу «Привет в поздравлении». Надеюсь, что сегодня такого не будет, потому что хочется, чтобы каждый вошел в свои выходные только в самом хорошем настроении. Ну, а пока есть у нас Николай, который передает привет Славику. Говорит, шлем много тепла, позитива, не скучай, брат, твоя семья. Ну, будем надеяться, что действительно никому скучать не придется. Также есть у нас и такое сообщение. Привет для моего сына коронного Сергея прислала мама, а также подруга Елизавета. Ну и вот для девчонок специально дублирую сообщение. Вот что значит отдыхательное настроение, да? Все, ни зачем не успеваешь уследить. Но, тем не менее, привет адресован Щербакову Павлу и Ясько Егору, а также Машуне. Отлично провели лето, а дальше всем хорошей учебы. Люблю вас, написала девушка.
0: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск. Чё?

0: Музыкальный агент.
1: А кто-то, между прочим, пока некоторые закрывают свои рабочие дела или, возможно, уже домашние дела, кто-то празднует свой день рождения. Например, вот Анюта передает поздравления специально для Илоны, своей коллеги, говорит: «С днем рождения, наша прекрасная! Ты лучшее приобретение нашей компании. Желаем тебе счастья, здоровья и побольше любви и денег. Но обо всем остальном позаботимся мы». Вот это я понимаю, вот это коллеги. Кстати, есть у нас еще одно приветствие. Всем хорошего настроения. Огромный привет Женечке Дорофееву. Люблю тебя очень, ты нужен мне. Благодарю тебя, что ты есть. Целую, обнимаю, твоя девочка написала. Ну и, конечно, переходим к еще вот парочке приветов. Что-то мне подсказывает, что они как-то связаны между собой. Ну, давайте узнаем. Даша написала, она передает привет Надежде Щербаковой. Хочу пожелать ей хорошего вечера. А еще у нас есть приветик для подружки Красильниковой Даши. Люблю тебя и жду в гости на шашлык, Ваню и т.д. Так, ну, не знаю, девчонки, действительно ли вы знакомы и просто передаете привет, пока одна добирается до другой? Если так, желаю хорошего пути и отличных выходных. Ну, а если нет, то, мне кажется, это отличный повод вспомнить про своих подруг и написать им что-нибудь приятное.
0: Музыкальный агент.

0: Студент.
1: Подотие майские ритмы, отправляемся, ну, в почти ямайские выходные. Ну, а что, потеплее немножко будет? Будет. Ну, вот и отлично. В наши выходные по-белорусски, они, как нам всем известно, самые лучшие, да, порой нестабильные, но, знаете, иногда сюрпризы тоже хорошо. Но я надеюсь, что все остальное у вас уже давным-давно четко спланировано и наверняка уже начали реализовывать свои планы в жизни. Надеюсь, что у вас все получится, что на все хватит времени, на все хватит сил. И самое главное, на все, наверное, хватит душевных сил, потому что впечатляться, знаете ли, тоже работа. Вот этим и занимайтесь на протяжении как минимум 2 дней. В понедельник встретимся снова, начнется новая рабочая неделя. Мы, как обычно, будем искать ресурсы, только все самое лучшее. Друзья, на этом музыкальный агент прощается с вами. У микрофона была Настя Дроздова. Всем отличных выходных и пока-пока.
0: Музыкальный

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Базовое кредитное соглашение между Банком развития Беларуси и Министерством финансов Мьянмы подписано сегодня в Минске, передает Белта. Данное соглашение является логичным продолжением заключенного в прошлом году генерального соглашения между правительством Беларуси и Мьянмы о предоставлении экспортных кредитов и послужит формированию действенного механизма финансирования белорусских поставок в Мьянму на самых выгодных условиях. Странами определен перечень белорусской продукции, поставки которой будут выполняться при финансовой поддержке Банка развития. Среди них тягачи, медпрепараты и медтехника, тракторы и сухое молоко. В Минобразовании определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9-х и 11-х классов, передает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Для выпускников 9-х классов установлено итоговое испытание в виде выпускного экзамена по белорусскому и русскому языкам, изложения в письменной форме, математики, контрольной работы в письменной форме, истории Беларуси по билетам в устной форме. Основные сроки проведения с 1 по 10 июня 2027 года, иные сроки с 16 по 23 августа 2027-го. Выпускники 11 классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена в письменной форме.
1: Мире.
2: Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы утвердило новый повышенный тариф на природный газ для бытовых потребителей. Цена вырастет почти на 41% за кубометр. Новые цены вступят в силу с 1 сентября. Сообщается, что на рост цен повлияли рост европейских котировок, волатильность рынка и необходимость пополнения запасов на зиму 2026-27. Дополнительное давление оказали ближневосточный конфликт, проблемы с логистикой и конкуренция за сжиженный природный газ. В расчеты также были включены расходы на транспортировку газа со складов.
1: В Беларуси.
2: Министерство связи и информатизации 28 августа выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой 35-летия образования Содружества независимых государств, информирует Белта. Дизайн конверта и спецштемпель разработала Марина Кризо. На конверте изображена эмблема СНГ на фоне книги с орнаментом и контур земного шара. Тираж составляет 21 тысячу единиц. Специальное памятное гашение состоится 29 сентября в почтамте Минска. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем южный с переходом на западный 5-10 во многих районах с порывами до 15-20 местами по западной половине до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18 местами будет 10-12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, местами до 27 градусов тепла. В Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск

0: Вытаски.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Посольство Беларуси в Мьянме заработает в ближайшее время. В Минске совершено вооруженное нападение на ювелирный магазин. Тесла объявила крупнейший отзыв в истории Китая из-за цвета дверных ручек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина на радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Белорусское посольство в Мьянме заработает в ближайшее время. Об этом сообщил глава МИД Беларуси Максим Рыженков, передает «Спутник». Сегодня в Минске состоялась официальная церемония открытия посольства Мьянмы в Беларуси, на которой присутствовал президент Мьянмы Мин Аун Хлайн. «В самое ближайшее время», — сказал Рыженков в СМИ, отвечая на вопрос о перспективах открытия белорусского посольства в Мьянме. По его словам, сначала Минск направит в Мьянму несколько дипломатов для подготовительной работы.

0: Милиция ввела специальные планы в Минске и Минском районе для задержания преступника. На месте преступления работает следственно-оперативная группа. В Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Соответствующий проект закона подготовлен в март. Проектом закона предусматривается запрет на интернет-рекламу лотерей, игр, в том числе рекламных, азартных и электронных интерактивных игр, игорных заведений, в том числе виртуальных, за некоторым исключением, а также их рекламу в транспортных средствах, а также запрет на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях и другое.
1: В мире.
0: Tesla отзывает с китайского рынка около 3 миллионов электромобилей. Об этом со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР информирует ТАСС. Под сервисную компанию попадают все данные Model 3 китайской сборки, а также импортные кроссоверы Model X и Model S. Причиной стала проблема безопасности. Цвет механических дверных ручек сливается с оттенком салона, что затрудняет их идентификацию пассажирами и может замедлить эвакуацию в аварийной ситуации. Этот отзыв стал крупнейшим для компании на китайском рынке за всю историю ее работы. Для устранения дефекта компания планирует нанести на ручки яркие цветные наклейки. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на «Радио Витебск».
0: А на завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Днем южный с переходом на западный 5-10. Во многих районах с порывами до 15-20, местами по западной половине до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, местами 10-12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, местами до плюс 27. В Витебске будет 25-27 градусов тепла. Прогноз

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-18. Завтра днем по региону ожидается 19-27 градусов выше нуля. Витебске днем плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+. Это «Танцплощадка» на

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
5: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
6: Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-18. Завтра днем по региону ожидается 19-27 градусов выше нуля. Витебске днем плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-18, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-18, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

этой шляге, потому что она о любви и поется умца-умца. Слова ее, как положено, не замысловаты, а коротенький припев повторяется много раз, поэтому легко запоминается. Да и содержание песни весьма трогательно. Он любит ее, она могла бы его тоже любить, но тогда бы песни не получилось. А здесь она любит собаку, а он любит ее и...

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-18. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-18. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.